тебе расскажу, откуда берется снег. Но что я за человек, я тебе рассказывать не стану. Не буду я тебе рассказывать, что я за человек. Тебе не понравится. В следующий раз как-нибудь.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу 4 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Вечерние часы пройдут небольшие дожди. Ветер южно-юго-западный, ночью слабый, днем от 4 до 11 метров в секунду. Давление будет падать 738 миллиметров. Температура ночью 9-11, а днем 18-20 градусов тепла. И о погоде в выходные. В субботу 5 сентября ожидается ненастная погода. На протяжении суток будут идти дожди, утром временами сильные. Западный ветер порывами до 16 метров в секунду. Будьте внимательно и осторожно, а днем до плюс 17. В воскресенье в середине дня также не обойдется без осадков и всего 13-15 выше 0.
1: Погода на Infinity.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итамер.
2: Реклама. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Детейлинг студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж». 8 910 765 30 14.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: Внимание! Отличные новости от Сундука Веселья. Сентябрь уже начался, а значит, пора зарядиться на новый учебный год. 5 сентября приглашаем ребят на большую вечеринку «Учебный год на отлично». Зажигательные ведущие, музыка, танцы, игры и вкусная прохлада. Наш фирменный крио-лимонад. Встречаемся 5 сентября в игровой комнате «Детки-конфетки». Сбор гостей в 12.00. Стоимость бронирования билетов по телефону 8 915 648 84. Сундук веселья. Врываемся в учебный год на отлично.
2: 0+.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 4 сентября 1700 года указом Петра I учрежден приказ рудокупных дел. Приказ положил начало государственному управлению горно-геологическими работами по поиску руды и других полезных ископаемых в различных регионах Российской империи. Это учреждение ведало поисками руды и подготовкой лиц, сведущих в горном деле, заботилось о постройке заводов, собирало сведения о добытых металлах и вновь открытых месторождениях полезных ископаемых. С тех пор Россия перестала нуждаться в заграничном металле, и уже в конце царствования Петра I Россия вела заграничную торговлю русским железом и медью. В 1775 году при Петербургском горном училище было организовано ученое собрание, призванное выполнять роль научного центра по вопросам горного дела. В 1825 году был организован ученый горный комитет по горной и соляной части. Комитет представлял общество, аналогичное ученому собранию. В нем принимали участие виднейшие деятели горной науки и техники. В 19 веке штаб корпуса горных инженеров был преобразован в гражданское ведомство, а комитет стал называться «Горный ученый комитет». В 1886 году в Петербурге было организовано постоянное общество горных инженеров, главной целью которого был обмен знаниями между его членами. На собраниях общества выступали с докладами виднейшие деятели науки и техники конца XIX века. Определенную роль в жизни русской горной науки и техники играли всероссийские съезды деятелей горного дела, металлургии и машиностроения.
2: 4 сентября 1975 года официально считается днем рождения игры. В этот день впервые вышла в эфир семейная викторина «Что, где, когда». С первого момента ее появления в эфире центрального телевидения телевикторина сразу завоевала симпатии многочисленной зрительской аудитории. За время своей интересной и длительной жизни на телевидении передача приобрела огромное количество друзей, партнеров, поклонников и желающих сесть за стол игроков. Она постоянно изменялась, сидя в ногу со временем. Создатели придумывали новые правила, разрастались команды, менялись интеллектуальные лидеры, совершенствовалось и само игровое пространство. Сегодняшнее состязание на знаменитых площадках «Что, где, когда» и прославленные брейн-ринги существенно отличаются от тех, которые можно было увидеть в прямом эфире 10 или 20 лет назад. Например, в 1975 году ни волчка, ни совы в передаче еще не было. Волчок игроки начинают крутить лишь в 1976 году, а живой символ передачи «Филин Фомка» появится в зале еще через год. Знатоками участники передачи впервые называются в 1979 году, и в игре появляется первая музыкальная пауза. Первый черный ящик появился в 1983 году, а первый прямой эфир программы состоялся 24 октября 1986 года. И с этого момента передача «Что, где, когда» выходит только в прямом эфире. С 1975 года бессменным автором, а с 1978 года и ведущим игры был Владимир Ворошилов, генеральный директор телекомпании «Игра», академик Российской академии телевизионных искусств ТЭФИ. 30 декабря 2000 года Владимир Яковлевич провел свою последнюю игру. После его смерти ведущим викторины стал Борис Крюк, экс-ведущий телепередачи «Любовь с первого взгляда».
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 5 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября. Цирк Никулина. Гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября «Имперский Могилев» и «Королевский Гомель». 19-20 сентября «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату 15 700. 20 сентября «Московский зоопарк» плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября «Санкт-Петербург» праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафон на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Сегодняшний день благоприятен для обмена полученной информацией и прочих мероприятий, основанных на тесном взаимодействии с окружающими. Коллективное начало будет присутствовать даже в событиях, которым суждено развернуться на личном фронте.
1: Звезды говорят.
2: Овнам следует отказаться от каких-либо перемен в своей личной жизни и на работе. Залогом вашего внутреннего спокойствия станет только традиционный подход. Это правило поможет вам избежать массы ошибок.
0: Тельцы в этот день будут решать сложный вопрос относительно дальнейшего будущего своих семейных отношений. Человек, в браке с которым вам довелось пережить много проблем, будет вынужден признать, вы имеете полное право поставить точку в этом союзе.
2: Близнецы проведут этот день за оживленным общением со своими сослуживцами. После обсуждения ряда повседневных вопросов вы и ваши коллеги перекинетесь на политику, и в этот момент станет понятно, в ней мало кто из вас разбирается.
0: Раки сегодня будут переживать над своей досадной неудачей. Вы провалите проект, который мог открыть перед вами новые карьерные горизонты, и причиной тому станет допущенная вами спешка и невнимательность.
2: Львам в этот день не рекомендуется посвящать окружающих в свои внутренние страхи и сомнения. Эта информация в будущем будет использована против вас. Какой-то не слишком порядочный человек в своих корыстных целях попробует надавить на вашу больную точку.
0: Девы сегодня применят не самый дипломатичный подход для устранения неопределенности в каком-то вопросе. Вы подойдете к своему оппоненту и спросите в лоб, кто дал ему право распускать слухи за вашей спиной и что стало тому причиной.
2: Весы вечер этого дня посвятят оживленному виртуальному диалогу. Примечательно, что вашим собеседником станет никто иной, как давний сослуживец, вместе с которым вы и так проводите много времени и на работе, и на выходных.
0: Скорпионы сегодня будут заняты поисками удаленной работы. Решив устранить все имеющиеся финансовые затруднения, вы поймете, что самый правильный вариант – подработка в сети интернет, которая даст вам возможность увеличить свой капитал, не увольняясь с нынешней должности.
2: Стрельцы будут нехотя заниматься повседневной рутиной. Куда больше, нежели работа и домашние дела, вас будут интересовать ваш новый бизнес-проект, для разработки которого вам потребуется наличие свободного времени.
0: Козерогам в этот день не принесут успех коллективные начинания проекта. Вы не сможете найти общий язык со своими союзниками, а потому дело, изначально обреченное на успех, закончится обидным провалом.
2: Водолеям удастся реализовать свой главный проект – посетить дружескую вечеринку. Однако встреча с приятелями не принесет вам долгожданное удовольствие, так как на этом мероприятии будет присутствовать человек, с которым вы находитесь в состоянии острого противоборства.
0: Рыбы выберут далеко не лучший способ установить мир в стенах своего дома. Вы попытаетесь наказать родственника, устроившего конфликт, стойким игнором, но эта мера принесет неожиданный результат. Родственники начнут игнорировать вас.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу 4 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. В вечерние часы пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный, ночью слабый, днем от 4 до 11 метров в секунду. Давление будет падать 738 миллиметров. Температура ночью 9-11, а днем 18-20 градусов тепла. И о погоде в выходные. В субботу 5 сентября ожидается ненастная погода. На протяжении суток будут идти дожди, утром временами сильные. Западный ветер порывами до 16 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны, а днем до плюс 17. В воскресенье в середине дня также не обойдется без осадков и всего 13-15 выше 0.
1: Погода на Infinity.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: В эфире

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России необходимо предусмотреть дополнительные гарантии для педагогов, чтобы привлечь в профессию больше молодых кадров. Для предоставления дополнительных мер поддержки учителям, а также врачам, следует приравнять их к госслужащим, заявил сенатор Айрат Гибаддинов. Сегодня у молодых педагогов, которые только начинают профессиональный путь, зарплата находится на минимальном уровне. Зачастую им сложно даже платить аренду, и ипотека тем более остается недоступной, констатировал член Совета Федерации. По этой причине учителя либо уходят из профессии, либо переезжают в регионы, где для них на местном уровне предусмотрены дополнительные льготы. Отправить деньги за границу по номеру телефона можно с помощью системы быстрых платежей через приложение ряда российских банков, об этом пишет Газета.ру. Переводы по номеру телефона доступны далеко не для всех стран. Чаще всего в приложениях российских банков можно найти Беларусь, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Турцию, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. У некоторых кредитных организаций перечень шире, однако единого списка нет. Каждый банк самостоятельно определяет географию и партнеров для таких операций, заявляют эксперты. И в завершении выпуска. Только 17% россиян включают в виш-лист все, что действительно хотят получить. Большинство фильтрует желания, стесняясь цены или боясь показаться меркантильными. Об этом свидетельствуют данные исследования одного из ювелирных брендов. По данным опроса, 41% россиян заранее оценивают, насколько подарок уместен по цене. Еще 22% добавляют в список большую часть желаний, но некоторые предпочитают не указывать, а каждый пятый признался, что часто скрывает то, что на самом деле хотел бы получить. Главный стоп-фактор – цена. 22% не добавляет некоторые позиции из опасения, что подарок окажется слишком дорогим. В топе желаний, которые россияне постеснялись бы добавить в виш-лист, оказались автомобиль и недвижимость. Их назвали 20% опрошенных. Далее идут дорогие украшения и нижнее белье. Путешествия постеснялись бы указать 13% россиян, технику – 12%, деньги – 9%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ. Infinity.

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР запустил производство кроссоверов Tenet Plus L6. В продажу они поступят в сентябре. Tenet Plus — это новая марка. В ее основе модели от малоизвестного у нас бренда Le Pass от концерна Cherry. По габаритам новинка сопоставима с Tenet T7, но отличается броской внешностью и богатым наполнением уже в базовой версии. АвтоВАЗ ведет предсерийную сборку «Лада Азимут». В сети появились новые фотографии с завода. В том числе на изображениях можно разглядеть машину в черном кузове. Предсерийная сборка – это пока не конвейер. Машины будут использовать для тестов и украшения шоурумов. Но в продажу они не пойдут. Полноценное серийное производство стартует осенью. КАМАЗ начал строительство нового цифрового завода. Он появится в Саратове на территории Столыпинского индустриального парка. Будут выпускать раздаточные коробки нового поколения для автомобилей КАМАЗ, Урал и МАЗ. Новое производство будет максимально автоматизированным, со множеством роботов, беспилотных систем и использованием современных технологий. Недавно в России стартовали продажи новой Нивы Легенд. По лошадиным силам прибавка небольшая. Но внедрение нового двигателя потянуло за собой много изменений под капотом. Система креплений полностью новая, вибраций будет меньше. Выпускной трактор расширили, мотору стало легче дышать. Ощутимо улучшилась система охлаждения. Подробнее обо всех изменениях классической Нивы в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Верхнеднепровскую школу номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
7: С 1 января следующего года в России появится новый вид вклада, а требования по одному из уже существующих продуктов будут обновлены. Об этом рассказал агентство Prime, управляющий фондом и основатель финтех-платформы Денис Астафьев. Речь идет о жилищном вкладе, цель которого – накопление средств на покупку недвижимости с повышенной государственной защитой до 10 миллионов рублей вместо стандартных 1 миллиона 400 тысяч. По словам эксперта, это не отдельный сберегательный продукт, а связка накопления и будущей ипотеки. Банк рассмотрит заявку клиента на льготных условиях сразу после того, как тот соберет минимальную сумму первоначального взноса. Кроме этого, будет запущен социальный вклад для россиян с низкими доходами и получателей мер социальной поддержки.
8: Закрома Родины.
7: Федеральная антимонопольная служба исследует еженедельную динамику закупочных и розничных цен на сахар-песок, а также объем его закупки и реализации за период с 1 июля по 31 августа 2026 года, сообщается на сайте ведомства. ФАС уже направила соответствующие запросы в крупнейшие федеральные торговые сети. Анализу будут подлежать цены на все товарные позиции закупаемого и реализуемого сахара вне зависимости от ценового сегмента. На основании полученных данных ведомство проведет анализ обоснованности установления розничных цен на этот товар, а также проверит, как сети транслируют изменения закупочных цен в стоимость на полке. При наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования, говорится в сообщении. По данным Росстата, на конец августа с началом года сахар подорожал на 26%.
8: Копейка рубль бережет.
7: Основные пособия семьям с детьми за август поступят на банковские счета получателей в три этапа. 3 сентября гражданам направили единое пособие. В этот же день деньги получили неработающие родители, ухаживающие за ребенком до полутора лет, и семьи военнослужащих срочной службы. Ежемесячные выплаты из материнского капитала перечислят 4 сентября. Обычно средства поступают 5-го, однако в этом месяце дата приходится на выходной день, поэтому график сдвинули вперед. Работающим родителям пособие по уходу за ребенком младше полутора лет зачислят во вторник, 8 сентября. Социальный фонд предупредил, что точное время поступления средств зависит от банка. Деньги могут отобразиться на счете утром, днем или вечером назначенной даты. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
8: Кошелек.
9: Радио Infinity.

Расскажем о двух памятных событиях 4 сентября. Именно в этот день, в 1942 году, читатели газеты «Красноармейская правда» впервые познакомились со смекалистым героем одноименного произведения Твардовского Василием Теркиным. Приключения бравого солдата вдохновляли советских воинов на борьбу с врагом в течение 3 лет, пока на страницах периодического издания публиковалась легендарная поэма. И в такой же сентябрьский день, но уже в 1975 году, впервые на телеэкране появилась популярная ныне интеллектуальная передача «Что, где, когда», созданная Владимиром Ворошиловым и Светланой Стеценко. Поначалу концепция игры отличалась от той, что существует сегодня. Тогда, в 75-м, две семьи, соревнуясь друг с другом, в домашних условиях отвечали на вопросы. Было 2 раунда, которые предназначались для выявления победителя. А при монтаже в студии сюжет объединялся.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу 4 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. В вечерние часы пройдут небольшие дожди. Ветер южно-юго-западный, ночью слабый, днем от 4 до 11 метров в секунду. Давление будет падать 738 миллиметров. Температура ночью 9-11, а днем 18-20 градусов тепла. И о погоде в выходные. В субботу 5 сентября ожидается ненастная погода. На протяжении суток будут идти дожди, утром временами сильные. Западный ветер порывами до 16 метров в секунду. Будьте внимательно и осторожно, а днем до плюс 17. В воскресенье в середине дня также не обойдется без осадков и всего 13-15 выше 0.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
0: Реклама.
2: Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
2: Внимание! Отличные новости от Сундука Веселья. Сентябрь уже начался, а значит, пора зарядиться на новый учебный год. 5 сентября приглашаем ребят на большую вечеринку «Учебный год на отлично». Зажигательные ведущие, музыка, танцы, игры и вкусная прохлада. Наш фирменный крио-лимонад. Встречаемся 5 сентября в игровой комнате «Детки-конфетки». Сбор гостей в 12.00. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. Сундук веселья. Врываемся в учебный год на отлично.
1: 0+. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Зубная щетка от Dyson. Dyson представила свою первую электрическую зубную щетку. Камера Jet, которая совмещает функции обычной щетки и ирригатора. Устройство оснащено миниатюрной камерой в головке и искусственным интеллектом. Камера расположена непосредственно под щеточной насадкой. Ее разрешение составляет 100 тысяч пикселей, а встроенная подсветка помогает получать изображение внутри рта. Во время чистки алгоритм анализирует 28 кадров в секунду и определяет межзубные промежутки с помощью технологии Gap Optical Targeting. После обнаружения нужного участка камера Jet менее чем за 100 миллисекунд выпускает в него конуснообразную струю ополаскивателя. По задумке Dyson человеку не нужно отдельно пользоваться зубной нитью или ирригатором. Камера Jet одновременно чистит зубы и промывает пространство между ними. Сама щетка совершает почти 1000 движений в секунду. Камера выполняет и другую функцию. Через приложение My Dyson пользователь может по Wi-Fi в реальном времени передавать изображение с нее на смартфон и самостоятельно осматривать полость рта. При этом изображения, которые использует искусственный интеллект, не сохраняются на устройстве и не отправляются в облако. Обработка происходит непосредственно на щетке. В ручку встроен резервуар для ополаскивателя объемом 12,5 мл. Специальная док-станция одновременно заряжает устройство и заполняет резервуар. На это требуется около 3 секунд. Dyson также рекомендует использовать с камеры Jet собственную зубную пасту без пены и ополаскиватель с низким пенообразованием. Это позволяет камере лучше видеть происходящее во рту. Dyson Camera Jet уже поступила в продажу в США и Европе. Щетка доступна в двух вариантах – Ceramic Blue и Ceramic Pink. Стоимость устройства найдете в интернете. На этом пока все. Услышимся!

0: рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 5 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября. Цирк Никулина. Гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября «Имперский Могилев» и «Королевский Гомель». 19-20 сентября «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату 15 700. 20 сентября «Московский зоопарк» плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября «Санкт-Петербург», праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93.

3:38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Сегодняшний день благоприятен для обмена полученной информацией и прочих мероприятий, основанных на тесном взаимодействии с окружающими. Коллективное начало будет присутствовать даже в событиях, которым суждено развернуться на личном фронте.
1: Звезды говорят.
2: Овнам следует отказаться от каких-либо перемен в своей личной жизни и на работе. Залогом вашего внутреннего спокойствия станет только традиционный подход. Это правило поможет вам избежать массы ошибок.
0: Тельцы в этот день будут решать сложный вопрос относительно дальнейшего будущего своих семейных отношений. Человек, в браке с которым вам довелось пережить много проблем, будет вынужден признать, вы имеете полное право поставить точку в этом союзе.
2: Близнецы проведут этот день за оживленным общением со своими сослуживцами. После обсуждения ряда повседневных вопросов вы и ваши коллеги перекинетесь на политику, и в этот момент станет понятно, в ней мало кто из вас разбирается.
0: Раки сегодня будут переживать над своей досадной неудачей, вы провалите проект, который мог открыть перед вами новые карьерные горизонты, и причиной тому станет допущенная вами спешка и невнимательность.
2: Львам в этот день не рекомендуется посвящать окружающих в свои внутренние страхи и сомнения. Эта информация в будущем будет использована против вас. Какой-то не слишком порядочный человек в своих корыстных целях попробует надавить на вашу больную точку.
0: Девы сегодня применят не самый дипломатичный подход для устранения неопределенности в каком-то вопросе. Вы подойдете к своему оппоненту и спросите в лоб, кто дал ему право распускать слухи за вашей спиной и что стало тому причиной.
2: Весы вечер этого дня посвятят оживленному виртуальному диалогу. Примечательно, что вашим собеседником станет никто иной, как давний сослуживец, вместе с которым вы и так проводите много времени и на работе, и на выходных.
0: Скорпионы сегодня будут заняты поисками удаленной работы. Решив устранить все имеющиеся финансовые затруднения, вы поймете, что самый правильный вариант – подработка в сети интернет, которая даст вам возможность увеличить свой капитал, не увольняясь с нынешней должности.
2: Стрельцы будут нехотя заниматься повседневной рутиной. Куда больше, нежели работа и домашние дела, вас будут интересовать ваш новый бизнес-проект, для разработки которого вам потребуется наличие свободного времени.
0: Козерогам в этот день не принесут успех коллективные начинания проекта. Вы не сможете найти общий язык со своими союзниками, а потому дело, изначально обреченное на успех, закончится обидным провалом.
2: Водолеям удастся реализовать свой главный проект – посетить дружескую вечеринку. Однако встреча с приятелями не принесет вам долгожданное удовольствие, так как на этом мероприятии будет присутствовать человек, с которым вы находитесь в состоянии острого противоборства.
0: Рыбы выберут далеко не лучший способ установить мир в стенах своего дома. Вы попытаетесь наказать родственника, устроившего конфликт, стойким игнором, но эта мера принесет неожиданный результат. Родственники начнут игнорировать вас.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера, в день солидарности в борьбе с терроризмом, в учреждениях образования и культуры Дорогобужского округа прошли мероприятия, на которых вспоминали о жертвах террористических актов. Участники всероссийской акции «Капля жизни» символически напоили водой цветы и деревья в память о погибших в Беслане. Каждая капля стала символом жизни, которую оборвал терроризм, и напоминанием о том, как важно беречь мир и человеческую жизнь. В домах культуры, в школах и детских садах прошли информационные часы, трагедия, которую не забыть, как не стать жертвой террора и другие. Участникам мероприятий напомнили о правилах безопасности при возникновении террористической угрозы, рассказали, как вести себя при обнаружении подозрительных и незнакомых предметов, на какие признаки возможного взрывного устройства следует обращать внимание. Детям также сообщили номера телефонов экстренных служб и раздали памятки «Нет терроризму» и «Будьте бдительны». В библиотеках были оформлены тематические выставки. ПАО «Дорогобуж» приобрело для своих специалистов квартиры в новом доме жилищного комплекса «Спортивный», который был построен по инициативе правительства Смоленской области при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Счастливыми новоселами стали инженер-энергетик цеха по отгрузке минеральных удобрений Илья Малащенков, начальник смены цеха по производству аммиачной селитры Артур Ахметшин и мастер по ремонту технологического оборудования цеха слабой азотной кислоты Александр Сороковой, которые не скрывали своих искренних эмоций. Двухкомнатные квартиры общей площадью 65,4 квадратных метров и однокомнатная квартира 42,2 квадратных метров сданы под ключ, от стильного ремонта до мебели и бытовой электротехники. «Помоги пойти в школу» – так называется ежегодная благотворительная всероссийская акция МВД, в которой дорогобужские полицейские вместе с представителями общественного совета межмуниципального отдела полиции принимают активное участие. Не стал исключением и этот год. По доброй традиции 1 сентября в День знаний представители правопорядка посетили Дорогобужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник». Важно, чтобы каждый ребенок 1 сентября чувствовал себя уверенно и смог по-настоящему ощутить праздничное настроение в первый день нового учебного года. Сотрудники полиции поздравили детей с началом учебного года, подарили канцелярские принадлежности, самокаты и сладкие подарки, а также напомнили ребятам об основных правилах личной безопасности, касающихся в том числе поведения в школе и на улице. Напомним, что акция МВД «Помоги пойти учиться» направлена на оказание помощи в подготовке к школе детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также на предупреждение рисков возникновения правонарушений среди подростков. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский напоминает родителям: повторите с детьми безопасный маршрут дом-школа-дом. Школьные будни начинаются, входят в привычный ритм, и значит, детям предстоит ежедневно самостоятельно или в сопровождении взрослых добираться до образовательных учреждений и возвращаться домой. Чтобы дорога была безопасной, важно заранее напомнить ребенку основные правила поведения на улице и вместе повторить маршрут дом-школа-дом. Родителям рекомендуется пройти этот путь вместе с ребенком, обратить его внимание на наиболее опасные участки, нерегулируемые пешеходные переходы, перекрестки, места с ограниченной видимостью, выезды из дворов и прилегающих территорий. Необходимо объяснить, где безопаснее переходить проезжую часть, почему нельзя выходить на дорогу из-за припаркованных автомобилей и почему даже на разрешающий сигнал светофора перед переходом необходимо убедиться в безопасности. Особое внимание следует уделить правилу перехода проезжей части: остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться, что автомобили остановились и водители уступают дорогу, и только после этого начинать движение. Важно напомнить детям, что использовать мобильные телефоны, наушники и другие устройства, отвлекающие внимание, во время перехода дороги недопустимо. В темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, рюкзаках или аксессуарах. Они помогают водителям своевременно заметить пешехода. Госавтоинспекция дирекция обращается и к водителям. С началом учебного года на улицах становится значительно больше юных участников дорожного движения. Просим быть предельно внимательными вблизи образовательных организаций, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворовых территориях, соблюдать установленную скорость и быть готовыми к неожиданному появлению ребенка на дороге. Безопасность детей начинается с внимания взрослых. Пусть дорога в школу и возвращение домой будут безопасными каждый день. Госавтоинспекция напоминает, соблюдение правил дорожного движения – обязанность каждого участника дорожного движения. Данная информация представлена начальником отделения госавтоинспекции МО МВД России Дорогобужский Иваном Викторовичем Дружининым. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, вечером пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, давление будет падать 738 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. К сожалению, погода в выходные не очень порадует. Завтра, в субботу 5 сентября, также пройдут дожди. Ночью и утром местами сильные, днем 15-17 градусов. В воскресенье также дождливо и похолодает до плюс 15. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplitsa-dorogobuzh.rf. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

новости. Топливо класса Евро-2 будут продавать как минимум год. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. С 1 сентября полис ОСГОП можно купить на срок от одного дня. Вступили в силу изменения, которые затронут водителей такси, которые работают как ИП или самозанятые. ОСГОП – это полис дополнительного страхования. В случае ДТП пассажиры получат расширенную выплату до 2 миллионов рублей. Полис ОСГОП сейчас обязателен для работы в такси. Раньше его можно было оформить только на год. Теперь появится более гибкий формат. Можно оплатить только день выхода на работу. Топливо класса Евро-2 будут продавать как минимум год. В Минэнерго подтвердили, что послабление будет действовать с 1 сентября нынешнего года по 30 июня следующего. Но если сложности сохранятся, его могут продлить. Напомним, ранее правительство вновь разрешило выпускать в России бензин устаревших стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Меру называют временной, чтобы закрыть возникший дефицит. При этом заправки обяжут указывать, какой именно бензин они продают. Проверять качество автомобильных дорог будут по-новому. Минтранс ввел новый вид обследования дорожного покрытия. Будут проверять, подходит ли участок для тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Оценят прочность дорожной одежды, грузоподъемность мостов, состояние покрытия и прочее. Есть ряд других изменений. Их суть в том, чтобы перейти к прогнозируемому обслуживанию. Сейчас дороги попадают в план ремонта только когда колея уже появилась. А нужно планировать ремонты заранее. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: стандартная реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-909.

0: Новости спорта.
1: На открытом чемпионате США Карен Хачанов, который занимает 50-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, неожиданно обыграл четвертую ракетку мира, канадца Ожерелье Сима, со счетом 6-7, 6-3, 6-2, 6-2 и вышел в третий круг турнира. В женском одиночном разряде Анна Калинская со счетом 7-5, 2-6, 6-3 выиграла у китаянки Ван Синьюй и теперь в третьем круге сыграет с украинкой Илиной Свитолиной. Футболисты московского «Динамо» одержали в Кубке России вторую победу, обыграв в группе «Б» на своем поле со счетом 3-0 «Ахмат». Нападающий москвичей Иван Сергеев повторил рекорд Александра Соболева и Олега Веретенникова по количеству забитых мячей в матчах Кубка. Сергеев открыл счет перед самым перерывом и довел общее число голов в турнире до 24. Новый контракт руководители ПСЖ собираются предложить в прошлом игроку «Локомотива» и «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Действующий договор с парижским клубом рассчитан до 2029 года. Вскоре Хвичи может быть предложено новое соглашение до 30 или даже до 31 года с повышением зарплаты. Переговоры на эту тему уже начались. Считается весьма вероятным, что это соглашение между сторонами может быть достигнуто в ближайшие недели. Хели выступает, напомним, за ПСЖ зимы 2025 года. В Хорватии проходит первый чемпионат мира по водному полу в формате 4-4. Мужская сборная России обыграла команду Мальты в матче группового этапа со счетом 3-0 и вышла в четвертьфинал соревнований. Регулярный чемпионат Всероссийской хоккейной лиги набирает обороты. 30 команд принимают участие в этом сезоне. Прошлогодний финалист Кубка Петрова, воскресенский «Химик», в стартовой встрече на выезде обыграл московскую «Звезду» 3-2 по буллитам. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан лучшим хоккеистом России прошлого сезона по версии журналистов. Голосование было проведено «Спортэкспрессом». Кучеров получил 44 первых места из 60. Второе место в голосовании занял форвард Миннесоты Кирилл Капризов. Третьим стал вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Ранее, напомним, Кучеров во второй раз был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ и занял второе место в списке бомбардиров регулярного сезона. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity.

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать.

Начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С 1 января следующего года в России появится новый вид вклада, а требования по одному из уже существующих продуктов будут обновлены. Об этом рассказал агентство Prime, управляющий фондом и основатель финтех-платформы Денис Астафьев. Речь идет о жилищном вкладе, цель которого — накопление средств на покупку недвижимости с повышенной государственной защитой до 10 миллионов рублей вместо стандартных 1 миллиона 400 тысяч. По словам эксперта, это не отдельный сберегательный продукт, а связка накопления и будущей ипотеки. Банк рассмотрит заявку клиента на льготных условиях сразу после того, как тот соберет минимальную сумму первоначального взноса. Кроме этого, будет запущен социальный вклад для россиян с низкими доходами и получателей мер социальной поддержки.
0: Закрома Родины.
1: Федеральная антимонопольная служба исследует еженедельную динамику закупочных и розничных цен на сахар-песок, а также объем его закупки и реализации за период с 1 июля по 31 августа 2026 года, сообщается на сайте ведомства. ФАС уже направила соответствующие запросы в крупнейшие федеральные торговые сети. Анализу будут подлежать цены на все товарные позиции закупаемого и реализуемого сахара вне зависимости от ценового сегмента. На основании полученных данных ведомство проведет анализ обоснованности установления розничных цен на этот товар, а также проверит, как сети транслируют изменения закупочных цен в стоимость на полке. При наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования, говорится в сообщении. По данным Росстата, на конец августа с началом года сахар подорожал на 26%.
0: Копейка рубль бережет.
1: Основные пособия семьям с детьми за август поступят на банковские счета получателей в три этапа. 3 сентября гражданам направили единое пособие. В этот же день деньги получили неработающие родители, ухаживающие за ребенком до полутора лет, и семьи военнослужащих срочной службы. Ежемесячные выплаты из материнского капитала перечислят 4 сентября. Обычно средства поступают 5-го, однако в этом месяце дата приходится на выходной день, поэтому график сдвинули вперед. Работающим родителям пособие по уходу за ребенком младше полутора лет зачислят во вторник, 8 сентября. Социальный фонд предупредил, что точное время поступления средств зависит от банка. Деньги могут отобразиться на счете утром, днем или вечером назначенной даты. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Расскажем о двух памятных событиях 4 сентября. Именно в этот день, в 1942 году, читатели газеты «Красноармейская правда» впервые познакомились со смекалистым героем одноименного произведения Твардовского Василием Теркиным. Приключения бравого солдата вдохновляли советских воинов на борьбу с врагом в течение 3 лет, пока на страницах периодического издания публиковалась легендарная поэма. И в такой же сентябрьский день, но уже в 1975 году, впервые на телеэкране появилась популярная ныне интеллектуальная передача «Что, где, когда», созданная Владимиром Ворошиловым и Светланой Стеценко. Поначалу концепция игры отличалась от той, что существует сегодня. Тогда, в 75-м, две семьи, соревнуясь друг с другом, в домашних условиях отвечали на вопросы. Было 2 раунда, которые предназначались для выявления победителя. А при монтаже в студии сюжет объединялся.
1: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Брянской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев совершил еженедельный рабочий объезд города. Многоквартирный дом по улице Октябрьской. На текущий момент ведутся работы по возведению пятого этажа. В подвальном и первом этажах идет монтаж электрических, водопроводных и канализационных сетей. В очередной раз поговорили об усилении темпов работ, в том числе об установке второго башенного крана. Детская площадка между домами 14 и 15 во втором микрорайоне. Ранее в социальных сетях писали о ее подтоплении. Подрядчикам была выполнена дополнительная подсыпка. В текущий момент подтопления нет. Сафоновская детская художественная школа имени Кириллова, где ведется капитальный ремонт и планируется открыть школу креативных индустрий. Здесь в части помещений уже завершен капитальный ремонт, собирается мебель. Также в ближайших планах установка оборудования, работы продолжаются. Пешеходный спуск к железнодорожным путям по улице Завокзальной. Работы завершены, в ближайших планах установка фонаря освещения. В Сафоновском округе продолжается подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Под председательством первого заместителя главы Вячеслава Малахова состоялось заседание штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду. Подготовка инфраструктуры находится в активной фазе. В селах заменены насосы на водозаборных скважинах и выполнена их промывка. Завершена промывка внутри домовых систем отопления, проводятся гидравлические испытания трубопроводов. К началу осенне-зимнего периода жилищно-коммунальное хозяйство округа приведено в состояние высокой готовности. Основные показатели выглядят следующим образом. Котельные из 33 единиц готовы 31, центральные тепловые пункты готовность 100%, по тепловым сетям подготовлено 99,76% трубопроводов, проведена полная прессовка участков. По капитальному ремонту фактически выполнено 83% с лишним. Водопроводные сети приведено в порядок 99% сетей, канализационные сети готовы 99% сетей. Инфраструктура, все 24 водозабора и 11 насосных станций обеспечены 100% готовности. Социальная сфера, учреждения здравоохранения, спорт, образование, культуры и социальной защиты населения полностью готовы к приему тепла на 100%. В жилом фонде активно ведутся работы по ремонту многоквартирных домов. Из 470 жилых зданий, где производятся ремонты кровель, фасадов и замена внутри домовых сетей, полностью готовы 423 дома, это 90%. Главная задача администрации – обеспечить стабильную и бесперебойную работу всей инфраструктуры, создать комфортные условия для жителей округа в осенне-зимний период. Уважаемые жители Сафоновского округа, администрация информирует вас о том, что сегодня, 4 сентября, на территории у 9-й школы города Сафоново начнется демонтаж конструкций скейт-площадки для проведения капитального ремонта. Со временем элементы, рампы, перила, трамплины потеряли прочность, появились трещины, коррозия. Кататься на таком оборудовании стало небезопасно. Обеспечение безопасности горожан и качественное обновление общественных пространств остаются основным приоритетом в работе администрации. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, вечером пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Давление будет падать 738 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. К сожалению, погода в выходные не очень порадует. Завтра, в субботу 5 сентября, также пройдут дожди. Ночью и утром местами сильные, днем 15-17 градусов. В воскресенье также дождливо и похолодает до плюс 15. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
3: It's been 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Около 1000 школ, колледжей и техникумов планируется подключить в течение года к системе персональной безопасности на базе эры ГЛОНАСС. Уполномоченные сотрудники образовательных организаций смогут одним нажатием передать сигнал о происшествии экстренным службам, сообщил газете «РУ» генеральный директор акционерного общества ГЛОНАСС Алексей Ракевич во время Восточного экономического форума 2026. Тревожная кнопка будет доступна в мобильном приложении. После ее нажатия сообщение поступит оператору контакт-центра, который сформирует цифровую карточку вызова. В ней будут указаны данные образовательного учреждения, характер происшествия и контакты ответственных сотрудников. Затем информацию направят в региональную систему 112. Между Россией и Северной Кореей вскоре планируется введение в эксплуатацию моста и автомобильного пункта пропуска «Хасан». Об этом сообщил глава Минтранса России Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума. Его цитирует ТАСС. По словам министра, прямое автомобильное сообщение между Россией и КНДР оптимизирует логистику, позволит нарастить объемы взаимной торговли, а также позволит предпринимателям сократить транспортные издержки. В августе стало известно, что строительство автомобильного моста через реку Туманная на границе России и Северной Кореи находится на финальной стадии. Протяженность мостового перехода составит почти 5 километров, самого моста – 1 километр. На нем обустроят две полосы. В апреле 26 года на границе завершилась стыковка пролетного строения. И в завершении выпуска американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни получил почетного «Золотого льва» на открытии 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Фестиваль открылся с вручения Клуни почетного приза за карьерные достижения. Артист неоднократно участвовал в фестивале как актер и представлял свои режиссерские работы, которые получали различные награды. На открытии показали конкурсный фильм «Чернила» британского режиссера Дэнни Бойла, известного по картинам «На игле» и «Миллионер из трущоб». Новая лента посвящена медиамагнату Руперту Мердоку. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей Report Inform.
0: Радио Infinity. За твою победу.

0: верить в рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Верхнепровскую школу номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Внимание! Отличные новости от Сундука Веселья. Сентябрь уже начался, а значит, пора зарядиться на новый учебный год. 5 сентября приглашаем ребят на большую вечеринку «Учебный год на отлично». Зажигательные ведущие, музыка, танцы, игры и вкусная прохлада. Наш фирменный крио-лимонад. Встречаемся 5 сентября в игровой комнате «Детки-конфетки». Сбор гостей в 12.00. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. Сундук веселья. Врываемся в учебный год на отлично.
2: 0+.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 4 сентября 1700 года указом Петра I учрежден приказ рудокупных дел. Приказ положил начало государственному управлению горно-геологическими работами по поиску руды и других полезных ископаемых в различных регионах Российской империи. Это учреждение ведало поисками руды и подготовкой лиц, сведущих в горном деле, заботилось о постройке заводов, собирало сведения о добытых металлах и вновь открытых месторождениях полезных ископаемых. С тех пор Россия перестала нуждаться в заграничном металле, и уже в конце царствования Петра I Россия вела заграничную торговлю русским железом и медью. В 1775 году при Петербургском горном училище было организовано ученое собрание, призванное выполнять роль научного центра по вопросам горного дела. В 1825 году был организован ученый горный комитет по горной и соляной части. Комитет представлял общество, аналогичное ученому собранию. В нем принимали участие виднейшие деятели горной науки и техники. В 19 веке штаб корпуса горных инженеров был преобразован в гражданское ведомство, а комитет стал называться «Горный ученый комитет». В 1886 году в Петербурге было организовано постоянное общество горных инженеров, главной целью которого был обмен знаниями между его членами. На собраниях общества выступали с докладами виднейшие деятели науки и техники конца XIX века. Определенную роль в жизни русской горной науки и техники играли всероссийские съезды деятелей горного дела, металлургии и машиностроения.
7: 4 сентября 1975 года официально считается днем рождения игры. В этот день впервые вышла в эфир семейная викторина «Что, где, когда». С первого момента ее появления в эфире центрального телевидения телевикторина сразу завоевала симпатии многочисленной зрительской аудитории. За время своей интересной и длительной жизни на телевидении передача приобрела огромное количество друзей, партнеров, поклонников и желающих сесть за стол игроков. Она постоянно изменялась, идя в ногу со временем. Создатели придумывали новые правила, разрастались команды, менялись интеллектуальные лидеры, совершенствовалось и само игровое пространство. Сегодняшнее состязание на знаменитых площадках «Что, где, когда» и прославленные брейн-ринги существенно отличаются от тех, которые можно было увидеть в прямом эфире 10 или 20 лет назад. Например, в 1975 году ни волчка, ни совы в передаче еще не было. Волчок игроки начинают крутить лишь в 1976 году, а живой символ передачи «Филин Фомка» появится в зале еще через год. Знатоками участники передачи впервые называются в 1979 году, и в игре появляется первая музыкальная пауза. Первый черный ящик появился в 1983 году, а первый прямой эфир программы состоялся 24 октября 1986 года. И с этого момента передача «Что, где, когда» выходит только в прямом эфире. С 1975 года бессменным автором, а с 1978 года и ведущим игры был Владимир Ворошилов, генеральный директор телекомпании «Игра», академик Российской академии телевизионных искусств ТЭФИ. 30 декабря 2000 года Владимир Яковлевич провел свою последнюю игру. После его смерти ведущим викторины стал Борис Крюк, экс-ведущий телепередачи «Любовь с первого взгляда».
5: А в этот день события, ставшие историей.

0: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 5 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября. Цирк Никулина. Гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября «Имперский Могилев» и «Королевский Гомель». 19-20 сентября «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату 15 700. 20 сентября «Московский зоопарк» плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября

0: Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712

0: сегодняшний день благоприятен для обмена полученной информацией и прочих мероприятий, основанных на тесном взаимодействии с окружающими. Коллективное начало будет присутствовать даже в событиях, которым суждено развернуться на личном фронте.
1: Звезды говорят.
2: Овнам следует отказаться от каких-либо перемен в своей личной жизни и на работе. Залогом вашего внутреннего спокойствия станет только традиционный подход. Это правило поможет вам избежать массы ошибок.
0: Тельцы в этот день будут решать сложный вопрос относительно дальнейшего будущего своих семейных отношений. Человек, в браке с которым вам довелось пережить много проблем, будет вынужден признать, вы имеете полное право поставить точку в этом союзе.
2: Близнецы проведут этот день за оживленным общением со своими сослуживцами. После обсуждения ряда повседневных вопросов вы и ваши коллеги перекинетесь на политику, и в этот момент станет понятно, в ней мало кто из вас разбирается.
0: Раки сегодня будут переживать над своей досадной неудачей. Вы провалите проект, который мог открыть перед вами новые карьерные горизонты, и причиной тому станет допущенная вами спешка и невнимательность.
2: Львам в этот день не рекомендуется посвящать окружающих в свои внутренние страхи и сомнения. Эта информация в будущем будет использована против вас. Какой-то не слишком порядочный человек в своих корыстных целях попробует надавить на вашу больную точку.
0: Девы сегодня применят не самый дипломатичный подход для устранения неопределенности в каком-то вопросе. Вы подойдете к своему оппоненту и спросите в лоб, кто дал ему право распускать слухи за вашей спиной и что стало тому причиной.
2: Весы вечер этого дня посвятят оживленному виртуальному диалогу. Примечательно, что вашим собеседником станет никто иной, как давний сослуживец, вместе с которым вы и так проводите много времени и на работе, и на выходных.
0: Скорпионы сегодня будут заняты поисками удаленной работы. Решив устранить все имеющиеся финансовые затруднения, вы поймете, что самый правильный вариант – подработка в сети интернет, которая даст вам возможность увеличить свой капитал, не увольняясь с нынешней должности.
2: Стрельцы будут нехотя заниматься повседневной рутиной. Куда больше, нежели работа и домашние дела, вас будут интересовать ваш новый бизнес-проект, для разработки которого вам потребуется наличие свободного времени.
0: Козерогам в этот день не принесут успех коллективные начинания проекта. Вы не сможете найти общий язык со своими союзниками, а потому дело, изначально обреченное на успех, закончится обидным провалом.
2: Водолеям удастся реализовать свой главный проект – посетить дружескую вечеринку. Однако встреча с приятелями не принесет вам долгожданное удовольствие, так как на этом мероприятии будет присутствовать человек, с которым вы находитесь в состоянии острого противоборства.
0: Рыбы выберут далеко не лучший способ установить мир в стенах своего дома. Вы попытаетесь наказать родственника, устроившего конфликт, стойким игнором, но эта мера принесет неожиданный результат. Родственники начнут игнорировать

0: Новости спорта.
1: На 12-м этапе Вуэльты 20-летний словенский велогонщик Якоб Омрзель быстрее всех преодолел почти 167 километров за 4 часа 29 минут 53 секунды, а испанец Энрик Мас в генеральной классификации удерживает пока лидерство. На чемпионате Европы по волейболу среди женских команд стали известны все полуфиналисты. Бронзовые призеры предыдущего Евро — Нидерланды — проиграли Польше в 4 сетах, и теперь польские волейболистки в субботу встретятся с действующими чемпионками мира итальянками. В субботний день также сыграют Турция и Сербия, которые на последнем чемпионате Европы в 2023 году встретились в финале. Уточним, что турчанки в четвертьфинале на этом Евро обыграли в 4 партиях немецкую сборную. Третьей ракеткой мира испанец Карлос Алькарас вышел в 3-й круг US Open, обыграв в 3 партиях португальца Фарио в женском одиночном разряде. 9-й ракеткой мира украинка Елена Свитолина справилась в 3 сетах с австралийкой Майей Джойнт и тоже сыграет в 3-м круге открытого чемпионата Соединенных Штатов. Полузащитник Милана 40-летний Лука Модрич не планирует завершать карьеру в сборной Хорватии. Еще в начале лета в прессе появилась информация о намерении хавбека повесить бутсы на гвоздь, однако в июле игрок продлил контракт с Росонери на год. Судя по всему, заканчивать международную карьеру Модрич также не собирается. По крайней мере, инсайдеры уверяют, что Модрич решил продолжить выступление и за хорватскую национальную команду. Португалец Карлош Кейрос спустя 2 месяца вновь возглавил сборную Ганы. Срок действия соглашения с 73-летним специалистом не раскрывается. На чемпионате мира сборная Ганы заняла 3-е место в группе L, уступив командам Хорватии и Англии. В 1/16 ганцы проиграли сборной Колумбии со счетом 0-1. После мирового первенства Кейрош объявил об уходе с поста главного тренера команды. И вот 2-я попытка. Для Кейроша это, кстати, 10-я национальная команда, в которой ему удалось поработать. 39-летний нападающий, можно сказать, легендарный Джейми Варди может вернуться в английскую премьер-лигу. Возможность подписания контракта с экс-форвардом сборной Англии рассматривает Эвертон. Минувший сезон Варди провел в итальянской серии А в составе клуба Кремонезе. На счету нападающего 29 матчей. В них Варди отметился 7 голами и 3 результативными передачами. Летом англичанин стал свободным агентом. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplitsa-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити»

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР запустил производство кроссоверов Tenet Plus L6. В продажу они поступят в сентябре. Tenet Plus — это новая марка. В ее основе модели от малоизвестного у нас бренда LePass от концерна Cherry. По габаритам новинка сопоставима с Tenet T7, но отличается броской внешностью и богатым наполнением уже в базовой версии. АвтоВАЗ ведет предсерийную сборку «Лада Азимут». В сети появились новые фотографии с завода. В том числе на изображениях можно разглядеть машину в черном кузове. Предсерийная сборка — это пока не конвейер. Машины будут использовать для тестов и украшения шоурумов. Но в продажу они не пойдут. Полноценное серийное производство стартует осенью. КАМАЗ начал строительство нового цифрового завода. Он появится в Саратове на территории Столыпинского индустриального парка. Будут выпускать раздаточные коробки нового поколения для автомобилей КАМАЗ, Урал и МАЗ. Новое производство будет максимально автоматизированным, со множеством роботов, беспилотных систем и использованием современных технологий. Недавно в России стартовали продажи новой Нивы Легенд. По лошадиным силам прибавка небольшая. Но внедрение нового двигателя потянуло за собой много изменений под капотом. Система креплений полностью новая, вибраций будет меньше. Выпускной тракт расширили, мотору стало легче дышать. Ощутимо улучшилась система охлаждения. Подробнее обо всех изменениях классической Нивы в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опыт.

0: опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. За успех!

Новости. Топливо класса Евро-2 будут продавать как минимум год. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. С 1 сентября полис ОСГОП можно купить на срок от одного дня. Вступили в силу изменения, которые затронут водителей такси, которые работают как ИП или самозанятые. ОСГОП – это полис дополнительного страхования. В случае ДТП пассажиры получат расширенную выплату до 2 миллионов рублей. Полис ОСГОП сейчас обязателен для работы в такси. Раньше его можно было оформить только на год. Теперь появится более гибкий формат. Можно оплатить только день выхода на работу. Топливо класса Евро-2 будут продавать как минимум год. В Минэнерго подтвердили, что послабление будет действовать с 1 сентября нынешнего года по 30 июня следующего. Но если сложности сохранятся, его могут продлить. Напомним, ранее правительство вновь разрешило выпускать в России бензин устаревших стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Меру называют временной, чтобы закрыть возникший дефицит. При этом заправки обяжут указывать, какой именно бензин они продают. Проверять качество автомобильных дорог будут по-новому. Минтранс ввел новый вид обследования дорожного покрытия. Будут проверять, подходит ли участок для тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Оценят прочность дорожной одежды, грузоподъемность мостов, состояние покрытия и прочее. Есть ряд других изменений. Их суть в том, чтобы перейти к прогнозируемому обслуживанию. Сейчас дороги попадают в план ремонта только когда колея уже появилась. А нужно планировать ремонты заранее. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

Расскажем о двух памятных событиях 4 сентября. Именно в этот день, в 1942 году, читатели газеты «Красноармейская правда» впервые познакомились со смекалистым героем одноименного произведения Твардовского Василием Теркиным. Приключения бравого солдата вдохновляли советских воинов на борьбу с врагом в течение 3 лет, пока на страницах периодического издания публиковалась легендарная поэма. И в такой же сентябрьский день, но уже в 1975 году, впервые на телеэкране появилась популярная ныне интеллектуальная передача «Что, где, когда», созданная Владимиром Ворошиловым и Светланой Стеценко. Поначалу концепция игры отличалась от той, что существует сегодня. Тогда, в 75-м, две семьи, соревнуясь друг с другом в домашних условиях, отвечали на вопросы. Было 2 раунда, которые предназначались для выявления победителя. А при монтаже в студии сюжет объединялся.

0: Челябинской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера, в день солидарности в борьбе с терроризмом, в учреждениях образования и культуры Дорогобужского округа прошли мероприятия, на которых вспоминали о жертвах террористических актов. Участники всероссийской акции «Капля жизни» символически напоили водой цветы и деревья в память о погибших в Беслане. Каждая капля стала символом жизни, которую оборвал терроризм, и напоминанием о том, как важно беречь мир и человеческую жизнь. В домах культуры, в школах и детских садах прошли информационные часы «Трагедия, которую не забыть», «Как не стать жертвой террора» и другие. Участникам мероприятий напомнили о правилах безопасности при возникновении террористической угрозы, рассказали, как вести себя при обнаружении подозрительных и незнакомых предметов, на какие признаки возможного взрывного устройства следует обращать внимание. Детям также сообщили номера телефонов экстренных служб и раздали памятки «Нет терроризму» и «Будьте бдительны». В библиотеках были оформлены тематические выставки. ПАО «Дорогобуж» приобрело для своих специалистов квартиры в новом доме жилищного комплекса «Спортивный», который был построен по инициативе правительства Смоленской области при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Счастливыми новоселами стали инженер-энергетик цеха по отгрузке минеральных удобрений Илья Малащенков, начальник смены цеха по производству аммиачной селитры Артур Ахметшин и мастер по ремонту технологического оборудования цеха слабой азотной кислоты Александр Сороковой, которые не скрывали своих искренних эмоций. Двухкомнатные квартиры общей площадью 65,4 квадратных метров и однокомнатная квартира 42,2 квадратных метров сданы под ключ, от стильного ремонта до мебели и бытовой электротехники. «Помоги пойти в школу» – так называется ежегодная благотворительная всероссийская акция МВД, в которой дорогобужские полицейские вместе с представителями общественного совета межмуниципального отдела полиции принимают активное участие. Не стал исключением и этот год. По доброй традиции 1 сентября в День знаний представители правопорядка посетили Дорогобужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник». Важно, чтобы каждый ребенок 1 сентября чувствовал себя уверенно и смог по-настоящему ощутить праздничное настроение в первый день нового учебного года. Сотрудники полиции поздравили детей с началом учебного года, подарили канцелярские принадлежности, самокаты и сладкие подарки, а также напомнили ребятам об основных правилах личной безопасности, касающихся в том числе поведения в школе и на улице. Напомним, что акция МВД «Помоги пойти учиться» направлена на оказание помощи в подготовке к школе детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также на предупреждение рисков возникновения правонарушений среди подростков. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский напоминает родителям: повторите с детьми безопасный маршрут дом-школа-дом. Школьные будни начинаются, входят в привычный ритм, и значит, детям предстоит ежедневно самостоятельно или в сопровождении взрослых добираться до образовательных учреждений и возвращаться домой. Чтобы дорога была безопасной, важно заранее напомнить ребенку основные правила поведения на улице и вместе повторить маршрут дом-школа-дом. Родителям рекомендуется пройти этот путь вместе с ребенком, обратить его внимание на наиболее опасные участки, нерегулируемые пешеходные переходы, перекрестки, места с ограниченной видимостью, выезды из дворов и прилегающих территорий. Необходимо объяснить, где безопаснее переходить проезжую часть, почему нельзя выходить на дорогу из-за припаркованных автомобилей и почему даже на разрешающий сигнал светофора перед переходом необходимо убедиться в безопасности. Особое внимание следует уделить правилу перехода проезжей части: остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться, что автомобили остановились и водители уступают дорогу, и только после этого начинать движение. Важно напомнить детям, что использовать мобильные телефоны, наушники и другие устройства, отвлекающие внимание, во время перехода дороги недопустимо. В темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, рюкзаках или аксессуарах. Они помогают водителям своевременно заметить пешехода. Госавтоинспекция дирекция обращается и к водителям. С началом учебного года на улицах становится значительно больше юных участников дорожного движения. Просим быть предельно внимательными вблизи образовательных организаций, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворовых территориях, соблюдать установленную скорость и быть готовыми к неожиданному появлению ребенка на дороге. Безопасность детей начинается с внимания взрослых. Пусть дорога в школу и возвращение домой будут безопасными каждый день. Госавтоинспекция напоминает, соблюдение правил дорожного движения – обязанность каждого участника дорожного движения. Данная информация представлена начальником отделения госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский Иваном Викторовичем Дружининым. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, вечером пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, давление будет падать 738 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. К сожалению, погода в выходные не очень порадует. Завтра, в субботу 5 сентября, также пройдут дожди. Ночью и утром местами сильные, днем 15-17 градусов. В воскресенье также дождливо и похолодает до плюс 15. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: тысячу слов.
1: Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
2: Гарольд Иннес.
3: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхненепровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Внимание! Отличные новости от Сундука Веселья. Сентябрь уже начался, а значит, пора зарядиться на новый учебный год. 5 сентября приглашаем ребят на большую вечеринку «Учебный год на отлично». Зажигательные ведущие, музыка, танцы, игры и вкусная прохлада. Наш фирменный крио-лимонад. Встречаемся 5 сентября в игровой комнате «Детки-конфетки». Сбор гостей в 12:00. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. Сундук веселья. Врываемся в учебный год на отлично.
2: 0+. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» в каждый приемник.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Зубная щетка от Dyson. Dyson представила свою первую электрическую зубную щетку — Camera Jet, которая совмещает функции обычной щетки и ирригатора. Устройство оснащено миниатюрной камерой в головке и искусственным интеллектом. Камера расположена непосредственно под щеточной насадкой. Ее разрешение составляет 100 тысяч пикселей, а встроенная подсветка помогает получать изображение внутри рта. Во время чистки алгоритм анализирует 28 кадров в секунду и определяет межзубные промежутки с помощью технологии Gap Optical Targeting. После обнаружения нужного участка камера Jet менее чем за 100 миллисекунд выпускает в него конуснообразную струю ополаскивателя. По задумке Dyson человеку не нужно отдельно пользоваться зубной нитью или ирригатором. Камера Jet одновременно чистит зубы и промывает пространство между ними. Сама щетка совершает почти 1000 движений в секунду. Камера выполняет и другую функцию. Через приложение My Dyson пользователь может по Wi-Fi в реальном времени передавать изображение с нее на смартфон и самостоятельно осматривать полость рта. При этом изображения, которые использует искусственный интеллект, не сохраняются на устройстве и не отправляются в облако. Обработка происходит непосредственно на щетке. В ручку встроен резервуар для ополаскивателя объемом 12,5 мл. Специальная док-станция одновременно заряжает устройство и заполняет резервуар. На это требуется около 3 секунд. Dyson также рекомендует использовать с камеры Jet собственную зубную пасту без пены и ополаскиватель с низким пенообразованием. Это позволяет камере лучше видеть происходящее во рту. Dyson Camera Jet уже поступила в продажу в США и Европе. Щетка доступна в двух вариантах – Ceramic Blue и Ceramic Pink. Стоимость устройства найдете в интернете. На этом пока все. Услышимся!

0: искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 5 сентября Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября парк «Патриот». 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 12-13 сентября Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафон на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев совершил еженедельный рабочий объезд города. Многоквартирный дом по улице Октябрьской. На текущий момент ведутся работы по возведению пятого этажа. В подвальном и первом этажах идет монтаж электрических, водопроводных и канализационных сетей. В очередной раз поговорили об усилении темпов работ, в том числе об установке второго башенного крана. Детская площадка между домами 14 и 15 во втором микрорайоне. Ранее в социальных сетях писали о ее подтоплении. Подрядчиком была выполнена дополнительная подсыпка, в текущий момент подтопления нет. Сафоновская детская художественная школа имени Кириллова, где ведется капитальный ремонт и планируется открыть школу креативных индустрий. Здесь в части помещений уже завершен капитальный ремонт, собирается мебель. Также в ближайших планах установка оборудования, работы продолжаются. Пешеходный спуск к железнодорожным путям по улице Завокзальной. Работы завершены, в ближайших планах установка фонаря освещения. В Сафоновском округе продолжается подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Под председательством первого заместителя главы Вячеслава Малахова состоялось заседание штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду. Подготовка инфраструктуры находится в активной фазе. В селах заменены насосы на водозаборных скважинах и выполнена их промывка. Завершена промывка внутри домовых систем отопления, проводятся гидравлические испытания трубопроводов. К началу осенне-зимнего периода жилищно-коммунальное хозяйство округа приведено в состояние высокой готовности. Основные показатели выглядят следующим образом. Котельные из 33 единиц готовы 31, центральные тепловые пункты готовность 100%, по тепловым сетям подготовлено 99,76% трубопроводов, проведена полная прессовка участков. По капитальному ремонту фактически выполнено 83% с лишним. Водопроводные сети приведено в порядок 99% сетей, канализационные сети готовы 99% сетей. Инфраструктура, все 24 водозабора и 11 насосных станций обеспечены 100% готовности. Социальная сфера, учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и социальной защиты населения полностью готовы к приему тепла на 100%. В жилом фонде активно ведутся работы по ремонту многоквартирных домов. Из 470 жилых зданий, где производятся ремонты кровель, фасадов и замена внутри домовых сетей, полностью готовы 423 дома. Это 90%. Главная задача администрации – обеспечить стабильную и бесперебойную работу всей инфраструктуры, создать комфортные условия для жителей округа в осенне-зимний период. Уважаемые жители Сафоновского округа, администрация информирует вас о том, что сегодня, 4 сентября, на территории у 9-й школы города Сафоново начнется демонтаж конструкций скейт-площадки для проведения капитального ремонта. Со временем элементы, рампы, перила, трамплины потеряли прочность, появились трещины, коррозия. Кататься на таком оборудовании стало небезопасно. Обеспечение безопасности горожан и качественное обновление общественных пространств остаются основным приоритетом в работе администрации. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, вечером пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, давление будет падать 738 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. К сожалению, погода в выходные не очень порадует. Завтра, в субботу 5 сентября, также пройдут дожди, ночью и утром местами сильные, днем 15-17 градусов. В воскресенье также дождливо и похолодает до плюс 15. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: выражается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
2: Верхненепровскую школу номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 8-48-144-54-03 или 8-950-706-57-75.
1: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 9.

0: Lights, camera, action.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Министерство здравоохранения намерено изменить порядок проведения диспансеризации в России, добавив новые исследования. Об этом ТАСС рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова. Она пояснила, что ведомство подготовило проект нового порядка проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения. Изменения, направленные на повышение качества и эффективности профилактики заболеваний, и должны сделать диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска. В новом порядке будет прямо закреплена в качестве цели диспансеризации оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин от 18 до 49 лет. Продленку в детских садах могут поддержать работодатели и вузы. На открытие одной группы продленного дня в детском саду может и не потребоваться дополнительных вложений. Организовать ее можно с помощью перераспределения средств. Также поддержать эту инициативу могли бы работодатели и вузы, которым выгодна работа детского сада в определенной локации, считает зампред Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Так, в беседе она прокомментировала инициативу своих коллег, которые призвали продлить работу детских садов до 20:00. По словам Буцкой, такие группы на продленке точно появятся в дошкольных учреждениях. Сейчас регионам предстоит подумать и решить, как лучше воплотить эту идею в жизнь. И в завершении выпуска. 33-летняя россиянка за 90 дней доехала на велосипеде из Петербурга в Китай. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно новости». Девушка копила на путешествия, работая продакт-менеджером и репетитором иностранных языков. Из Петербурга она выехала 1 июня, а уже 31 августа была на границе с Китаем. В пути она провела 3 месяца. К дождю и ветру в лицо, по ее словам, она со временем привыкла. Во время путешествия она также отметила свой день рождения. В тот момент она была в Тюмени. В планах у девушки доехать до Шанхая и покататься по малоизвестным городам. А обратно она полетит уже на самолете. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: ПАО «Драгобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Новости спорта.
1: На открытом чемпионате США Карен Хачанов, который занимает 50-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, неожиданно обыграл четвертую ракетку мира, канадца Ожерелье Сима, со счетом 6-7, 6-3, 6-2, 6-2 и вышел в третий круг турнира. В женском одиночном разряде Анна Калинская со счетом 7-5, 2-6, 6-3 выиграла у китаянки Ван Синьюй и теперь в третьем круге сыграет с украинкой Илиной Свитолин. Футболисты московского «Динамо» одержали в Кубке России вторую победу, обыграв в группе «Б» на своем поле со счетом 3-0. Ахмат, нападающий москвичей Иван Сергеев, повторил рекорд Александра Соболева и Олега Веретенникова по количеству забитых мячей в матчах Кубка. Сергеев открыл счет перед самым перерывом и довел общее число голов в турнире до 24. Новый контракт руководители ПСЖ собираются предложить в прошлом игроку «Локомотива» и «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Действующий договор с парижским клубом рассчитан до 2029 года. Вскоре Хвичи может быть предложено новое соглашение до 30 или даже до 31 года с повышением зарплаты. Переговоры на эту тему уже начались. Считается весьма вероятным, что это соглашение между сторонами может быть достигнуто в ближайшие недели. Хели выступает, напомним, за ПСЖ зимы 2025 года. В Хорватии проходит первый чемпионат мира по водному полу в формате 4-4. Мужская сборная России обыграла команду Мальты в матче группового этапа со счетом 3-0 и вышла в четвертьфинал соревнований. Регулярный чемпионат Всероссийской хоккейной лиги набирает обороты. 30 команд принимают участие в этом сезоне. Прошлогодний финалист Кубка Петрова «Воскресенский химик» в стартовой встрече на выезде обыграл московскую «Звезду» 3-2 по буллитам. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан лучшим хоккеистом России прошлого сезона по версии журналистов. Голосование было проведено «Спортэкспрессом». Кучеров получил 44 первых места из 60. Второе место в голосовании занял форвард Миннесоты Кирилл Капризов. Третьим стал вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Ранее, напомним, Кучеров во второй раз был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ и занял второе место в списке бомбардиров регулярного сезона. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Комбинат питания ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: Расскажем о двух памятных событиях 4 сентября. Именно в этот день, в 1942 году, читатели газеты «Красноармейская правда» впервые познакомились со смекалистым героем одноименного произведения Твардовского Василием Теркиным. Приключения бравого солдата вдохновляли советских воинов на борьбу с врагом в течение 3 лет, пока на страницах периодического издания публиковалась легендарная поэма. И в такой же сентябрьский день, но уже в 1975 году, впервые на телеэкране появилась популярная ныне интеллектуальная передача «Что, где, когда», созданная Владимиром Ворошиловым и Светланой Стеценко. Поначалу концепция игры отличалась от той, что существует сегодня. Тогда, в 75-м, две семьи, соревнуясь друг с другом в домашних условиях, отвечали на вопросы. Было 2 раунда, которые предназначались для выявления победителя. А при монтаже в студии сюжет объединялся.
1: Радио Infinity.

0: Брянской области 14.00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: С 1 января следующего года в России появится новый вид вклада, а требования по одному из уже существующих продуктов будут обновлены. Об этом рассказал агентство Prime, управляющий фондом и основатель финтех-платформы Денис Астафьев. Речь идет о жилищном вкладе, цель которого – накопление средств на покупку недвижимости с повышенной государственной защитой до 10 миллионов рублей вместо стандартных 1 миллиона 400 тысяч. По словам эксперта, это не отдельный сберегательный продукт, а связка накопления и будущей ипотеки. Банк рассмотрит заявку клиента на льготных условиях сразу после того, как тот соберет минимальную сумму первоначального взноса. Кроме этого, будет запущен социальный вклад для россиян с низкими доходами и получателей мер социальной поддержки.
2: Закрома Родины.
3: Федеральная антимонопольная служба исследует еженедельную динамику закупочных и розничных цен на сахар-песок, а также объем его закупки и реализации за период с 1 июля по 31 августа 2026 года, сообщается на сайте ведомства. ФАС уже направила соответствующие запросы в крупнейшие федеральные торговые сети. Анализу будут подлежать цены на все товарные позиции закупаемого и реализуемого сахара вне зависимости от ценового сегмента. На основании полученных данных ведомство проведет анализ обоснованности установления розничных цен на этот товар, а также проверит, как сети транслируют изменения закупочных цен в стоимость на полке. При наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования, говорится в сообщении. По данным Росстата, на конец августа с началом года сахар подорожал на 26%.
2: Копейка рубль бережет.
3: Основные пособия семьям с детьми за август поступят на банковские счета получателей в три этапа. 3 сентября гражданам направили единое пособие. В этот же день деньги получили неработающие родители, ухаживающие за ребенком до полутора лет, и семьи военнослужащих срочной службы. Ежемесячные выплаты из материнского капитала перечислят 4 сентября. Обычно средства поступают 5-го, однако в этом месяце дата приходится на выходной день, поэтому график сдвинули вперед. Работающим родителям пособие по уходу за ребенком младше полутора лет зачислят во вторник, 8 сентября. Социальный фонд предупредил, что точное время поступления средств зависит от банка. Деньги могут отобразиться на счете утром, днем или вечером назначенной даты. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Реклама должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж». 8 910 765 30 14.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Инфинити.

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Внимание! Отличные новости от Сундука Веселья. Сентябрь уже начался, а значит, пора зарядиться на новый учебный год. 5 сентября приглашаем ребят на большую вечеринку «Учебный год на отлично». Зажигательные ведущие, музыка, танцы, игры и вкусная прохлада. Наш фирменный крио-лимонад. Встречаемся 5 сентября в игровой комнате «Детки-конфетки». Сбор гостей в 12.00. Стоимость бронирования билетов по телефону 8-915-648-88-84. Сундук веселья. Врываемся в учебный год на отлично.
2: 0+. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 4 сентября 1700 года указом Петра I учрежден приказ рудокупных дел. Приказ положил начало государственному управлению горно-геологическими работами по поиску руды и других полезных ископаемых в различных регионах Российской империи. Это учреждение ведало поисками руды и подготовкой лиц, сведущих в горном деле. Заботилось о постройке заводов, собирало сведения о добытых металлах и вновь открытых месторождениях полезных ископаемых. С тех пор Россия перестала нуждаться в заграничном металле, и уже в конце царствования Петра I Россия вела заграничную торговлю русским железом и медью. В 1775 году при Петербургском горном училище было организовано ученое собрание, призванное выполнять роль научного центра по вопросам горного дела. В 1825 году был организован ученый горный комитет по горной и соляной части. Комитет представлял общество, аналогичное ученому собранию. В нем принимали участие виднейшие деятели горной науки и техники. В 19 веке штаб корпуса горных инженеров был преобразован в гражданское ведомство, а комитет стал называться «Горный ученый комитет». В 1886 году в Петербурге было организовано постоянное общество горных инженеров, главной целью которого был обмен знаниями между его членами. На собраниях общества выступали с докладами виднейшие деятели науки и техники конца XIX века. Определенную роль в жизни русской горной науки и техники играли всероссийские съезды деятелей горного дела, металлургии и машиностроения.
7: 4 сентября 1975 года официально считается днем рождения игры. В этот день впервые вышла в эфир семейная викторина «Что, где, когда». С первого момента ее появления в эфире центрального телевидения телевикторина сразу завоевала симпатии многочисленной зрительской аудитории. За время своей интересной и длительной жизни на телевидении передача приобрела огромное количество друзей, партнеров, поклонников и желающих сесть за стол игроков. Она постоянно изменялась, сидя в ногу со временем. Создатели придумывали новые правила, разрастались команды, менялись интеллектуальные лидеры, совершенствовалось и само игровое пространство. Сегодняшнее состязание на знаменитых площадках «Что, где, когда» и прославленные брейн-ринги существенно отличаются от тех, которые можно было увидеть в прямом эфире 10 или 20 лет назад. Например, в 1975 году ни волчка, ни совы в передаче еще не было. Волчок игроки начинают крутить лишь в 1976 году, а живой символ передачи «Филин Фомка» появится в зале еще через год. Знатоками участники передачи впервые называются в 1979 году, и в игре появляется первая музыкальная пауза. Первый черный ящик появился в 1983 году, а первый прямой эфир программы состоялся 24 октября 1986 года. И с этого момента передача «Что, где, когда» выходит только в прямом эфире. С 1975 года бессменным автором, а с 1978 года и ведущим игры был Владимир Ворошилов, генеральный директор телекомпании «Игра», академик Российской академии телевизионных искусств ТЭФИ. 30 декабря 2000 года Владимир Яковлевич провел свою последнюю игру. После его смерти ведущим викторины стал Борис Крюк, экс-ведущий телепередачи «Любовь с первого взгляда».
5: А в этот день события, ставшие историей.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 5 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября. Цирк Никулина. Гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября «Имперский Могилев» и «Королевский Гомель». 19-20 сентября «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату 15 700. 20 сентября «Московский зоопарк» плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября «Санкт-Петербург» праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафон на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажер.

0: Тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости. Топливо класса Евро-2 будут продавать как минимум год. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. С 1 сентября полис ОСГОП можно купить на срок от одного дня. Вступили в силу изменения, которые затронут водителей такси, которые работают как ИП или самозанятые. ОСГОП – это полис дополнительного страхования. В случае ДТП пассажиры получат расширенную выплату до 2 миллионов рублей. Полис ОСГОП сейчас обязателен для работы в такси. Раньше его можно было оформить только на год. Теперь появится более гибкий формат. Можно оплатить только день выхода на работу. Топливо класса Евро-2 будут продавать как минимум год. В Минэнерго подтвердили, что послабление будет действовать с 1 сентября нынешнего года по 30 июня следующего. Но если сложности сохранятся, его могут продлить. Напомним, ранее правительство вновь разрешило выпускать в России бензин устаревших стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Меру называют временной, чтобы закрыть возникший дефицит. При этом заправки обяжут указывать, какой именно бензин они продают. Проверять качество автомобильных дорог будут по-новому. Минтранс ввел новый вид обследования дорожного покрытия. Будут проверять, подходит ли участок для тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Оценят прочность дорожной одежды, грузоподъемность мостов, состояние покрытия и прочее. Есть ряд других изменений. Их суть в том, чтобы перейти к прогнозируемому обслуживанию. Сейчас дороги попадают в план ремонта только когда колея уже появилась. А нужно планировать ремонты заранее. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: Вчера, в день солидарности в борьбе с терроризмом, в учреждениях образования и культуры Дорогобужского округа прошли мероприятия, на которых вспоминали о жертвах террористических актов. Участники всероссийской акции «Капля жизни» символически напоили водой цветы и деревья в память о погибших в Беслане. Каждая капля стала символом жизни, которую оборвал терроризм, и напоминанием о том, как важно беречь мир и человеческую жизнь. В домах культуры, в школах и детских садах прошли информационные часы «Трагедия, которую не забыть», «Как не стать жертвой террора» и другие. Участникам мероприятий напомнили о правилах безопасности при возникновении террористической угрозы, рассказали, как вести себя при обнаружении подозрительных и незнакомых предметов, на какие признаки возможного взрывного устройства следует обращать внимание. Детям также сообщили номера телефонов экстренных служб и раздали памятки «Нет терроризму» и «Будьте бдительны». В библиотеках были оформлены тематические выставки. ПАО «Дорогобуж» приобрело для своих специалистов квартиры в новом доме жилищного комплекса «Спортивный», который был построен по инициативе правительства Смоленской области при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Счастливыми новоселами стали инженер-энергетик цеха по отгрузке минеральных удобрений Илья Малащенков, начальник смены цеха по производству аммиачной селитры Артур Ахметшин и мастер по ремонту технологического оборудования цеха слабой азотной кислоты Александр Сороковой, которые не скрывали своих искренних эмоций. Двухкомнатные квартиры общей площадью 65,4 квадратных метров и однокомнатная квартира 42,2 квадратных метров сданы под ключ, от стильного ремонта до мебели и бытовой электротехники. «Помоги пойти в школу» – так называется ежегодная благотворительная всероссийская акция МВД, в которой дорогобужские полицейские вместе с представителями общественного совета межмуниципального отдела полиции принимают активное участие. Не стал исключением и этот год. По доброй традиции 1 сентября в День знаний представители правопорядка посетили Дорогобужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник». Важно, чтобы каждый ребенок 1 сентября чувствовал себя уверенно и смог по-настоящему ощутить праздничное настроение в первый день нового учебного года. Сотрудники полиции поздравили детей с началом учебного года, подарили канцелярские принадлежности, самокаты и сладкие подарки, а также напомнили ребятам об основных правилах личной безопасности, касающихся в том числе поведения в школе и на улице. Напомним, что акция МВД «Помоги пойти учиться» направлена на оказание помощи в подготовке к школе детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также на предупреждение рисков возникновения правонарушений среди подростков. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский напоминает родителям: повторите с детьми безопасный маршрут дом-школа-дом. Школьные будни начинаются, входят в привычный ритм, и значит, детям предстоит ежедневно самостоятельно или в сопровождении взрослых добираться до образовательных учреждений и возвращаться домой. Чтобы дорога была безопасной, важно заранее напомнить ребенку основные правила поведения на улице и вместе повторить маршрут дом-школа-дом. Родителям рекомендуется пройти этот путь вместе с ребенком, обратить его внимание на наиболее опасные участки, нерегулируемые пешеходные переходы, перекрестки, места с ограниченной видимостью, выезды из дворов и прилегающих территорий. Необходимо объяснить, где безопаснее переходить проезжую часть, почему нельзя выходить на дорогу из-за припаркованных автомобилей и почему даже на разрешающий сигнал светофора перед переходом необходимо убедиться в безопасности. Особое внимание следует уделить правилу перехода проезжей части: остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться, что автомобили остановились и водители уступают дорогу, и только после этого начинать движение. Важно напомнить детям, что использовать мобильные телефоны, наушники и другие устройства, отвлекающие внимание, во время перехода дороги недопустимо. В темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, рюкзаках или аксессуарах. Они помогают водителям своевременно заметить пешехода. Госавтоинспекция обращается и к водителям. С началом учебного года на улицах становится значительно больше юных участников дорожного движения. Просим быть предельно внимательными вблизи образовательных организаций, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворовых территориях, соблюдать установленную скорость и быть готовыми к неожиданному появлению ребенка на дороге. Безопасность детей начинается с внимания взрослых. Пусть дорога в школу и возвращение домой будут безопасными каждый день. Госавтоинспекция напоминает, соблюдение правил дорожного движения – обязанность каждого участника дорожного движения. Данная информация представлена начальником отделения Госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский Иваном Викторовичем Дружининым. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, вечером пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, давление будет падать 738 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. К сожалению, погода в выходные не очень порадует. Завтра, в субботу 5 сентября, также пройдут дожди. Ночью и утром местами сильные, днем 15-17 градусов. В воскресенье также дождливо и похолодает до плюс 15. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Зубная щетка от Dyson. Dyson представила свою первую электрическую зубную щетку — Camera Jet, которая совмещает функции обычной щетки и ирригатора. Устройство оснащено миниатюрной камерой в головке и искусственным интеллектом. Камера расположена непосредственно под щеточной насадкой. Ее разрешение составляет 100 тысяч пикселей, а встроенная подсветка помогает получать изображение внутри рта. Во время чистки алгоритм анализирует 28 кадров в секунду и определяет межзубные промежутки с помощью технологии Gap Optical Targeting. После обнаружения нужного участка камера Jet менее чем за 100 миллисекунд выпускает в него конуснообразную струю ополаскивателя. По задумке Dyson человеку не нужно отдельно пользоваться зубной нитью или ирригатором. Камера Jet одновременно чистит зубы и промывает пространство между ними. Сама щетка совершает почти 1000 движений в секунду. Камера выполняет и другую функцию. Через приложение My Dyson пользователь может по Wi-Fi в реальном времени передавать изображение с нее на смартфон и самостоятельно осматривать полость рта. При этом изображения, которые использует искусственный интеллект, не сохраняются на устройстве и не отправляются в облако. Обработка происходит непосредственно на щетке. В ручку встроен резервуар для ополаскивателя объемом 12,5 мл. Специальная док-станция одновременно заряжает устройство и заполняет резервуар. На это требуется около 3 секунд. Dyson также рекомендует использовать с камеры Jet собственную зубную пасту без пены и ополаскиватель с низким пенообразованием. Это позволяет камере лучше видеть происходящее во рту. Dyson Camera Jet уже поступила в продажу в США и Европе. Щетка доступна в двух вариантах — Ceramic Blue и Ceramic Pink. Стоимость устройства найдете в интернете. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР запустил производство кроссоверов Tenet Plus L6. В продажу они поступят в сентябре. Tenet Plus — это новая марка. В ее основе модели от малоизвестного у нас бренда LePass от концерна Cherry. По габаритам новинка сопоставима с Tenet T7, но отличается броской внешностью и богатым наполнением уже в базовой версии. АвтоВАЗ ведет предсерийную сборку «Лада Азимут». В сети появились новые фотографии с завода. В том числе на изображениях можно разглядеть машину в черном кузове. Предсерийная сборка — это пока не конвейер. Машины будут использовать для тестов и украшения шоурумов. Но в продажу они не пойдут. Полноценное серийное производство стартует осенью. КАМАЗ начал строительство нового цифрового завода. Он появится в Саратове на территории Столыпинского индустриального парка. Будут выпускать раздаточные коробки нового поколения для автомобилей КАМАЗ, Урал и МАЗ. Новое производство будет максимально автоматизированным, со множеством роботов, беспилотных систем и использованием современных технологий. Недавно в России стартовали продажи новой Нивы Легенд. По лошадиным силам прибавка небольшая. Но внедрение нового двигателя потянуло за собой много изменений под капотом. Система креплений полностью новая, вибраций будет меньше. Выпускной тракт расширили, мотору стало легче дышать. Ощутимо улучшилась система охлаждения. Подробнее обо всех изменениях классической Нивы в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: технику по отличным ценам, магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров: плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского, бесплатные обеды в столовой предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Радио Инфинити. За удачу

0: Расскажем о двух памятных событиях 4 сентября. Именно в этот день, в 1942 году, читатели газеты «Красноармейская правда» впервые познакомились со смекалистым героем одноименного произведения Твардовского Василием Теркиным. Приключения бравого солдата вдохновляли советских воинов на борьбу с врагом в течение 3 лет, пока на страницах периодического издания публиковалась легендарная поэма. И в такой же сентябрьский день, но уже в 1975 году, впервые на телеэкране появилась популярная ныне интеллектуальная передача «Что, где, когда», созданная Владимиром Ворошиловым и Светланой Стеценко. Поначалу концепция игры отличалась от той, что существует сегодня. Тогда, в 75-м, две семьи, соревнуясь друг с другом в домашних условиях, отвечали на вопросы. Было 2 раунда, которые предназначались для выявления победителя. А при монтаже в студии сюжет объединялся.
1: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев совершил еженедельный рабочий объезд города. Многоквартирный дом по улице Октябрьской. На текущий момент ведутся работы по возведению пятого этажа. В подвальном и первом этажах идет монтаж электрических, водопроводных и канализационных сетей. В очередной раз поговорили об усилении темпов работ, в том числе об установке второго башенного крана. Детская площадка между домами 14 и 15 во втором микрорайоне. Ранее в социальных сетях писали о ее подтоплении. Подрядчикам была выполнена дополнительная подсыпка. В текущий момент подтопления нет. Сафоновская детская художественная школа имени Кириллова, где ведется капитальный ремонт и планируется открыть школу креативных индустрий. Здесь в части помещений уже завершен капитальный ремонт, собирается мебель. Также в ближайших планах установка оборудования, работы продолжаются. Пешеходный спуск к железнодорожным путям по улице Завокзальной. Работы завершены, в ближайших планах установка фонаря освещения. В Сафоновском округе продолжается подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Под председательством первого заместителя главы Вячеслава Малахова состоялось заседание штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду. Подготовка инфраструктуры находится в активной фазе. В селах заменены насосы на водозаборных скважинах и выполнена их промывка. Завершена промывка внутри домовых систем отопления, проводятся гидравлические испытания трубопроводов. К началу осенне-зимнего периода жилищно-коммунальное хозяйство округа приведено в состояние высокой готовности. Основные показатели выглядят следующим образом. Котельные из 33 единиц готовы 31, центральные тепловые пункты готовность 100%, по тепловым сетям подготовлено 99,76% трубопроводов, проведена полная прессовка участков. По капитальному ремонту фактически выполнено 83% с лишним. Водопроводные сети приведено в порядок 99% сетей, канализационные сети готовы 99% сетей. Инфраструктура, все 24 водозабора и 11 насосных станций обеспечены 100% готовности. Социальная сфера, учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и социальной защиты населения полностью готовы к приему тепла на 100%. В жилом фонде активно ведутся работы по ремонту многоквартирных домов. Из 470 жилых зданий, где производятся ремонты кровель, фасадов и замена внутри домовых сетей, полностью готовы 423 дома, это 90%. Главная задача администрации – обеспечить стабильную и бесперебойную работу всей инфраструктуры, создать комфортные условия для жителей округа в осенне-зимний период. Уважаемые жители Сафоновского округа, администрация информирует вас о том, что сегодня, 4 сентября, на территории у 9-й школы города Сафоново начнется демонтаж конструкций скейт-площадки для проведения капитального ремонта. Со временем элементы, рампы, перила, трамплины потеряли прочность, появились трещины, коррозия. Кататься на таком оборудовании стало небезопасно. Обеспечение безопасности горожан и качественное обновление общественных пространств остаются основным приоритетом в работе администрации. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, вечером пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, давление будет падать 738 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. К сожалению, погода в выходные не очень порадует. Завтра, в субботу 5 сентября, также пройдут дожди, ночью и утром местами сильные, днем 15-17 градусов. В воскресенье также дождливо и похолодает до плюс 15. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: технологий позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России пока не планируют вводить маркировку «Честный знак» на хлеб и хлебобулочные изделия. Об этом заявил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Ривас Юсупов на полях Восточного экономического форума. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что хлеб отдельно исключили из постановления Кабмина о маркировке сладостей. Обычный хлеб не маркируется, планов по запуску требований в этой категории на текущий момент нет, пояснил Юсупов. По его словам, решение о маркировке той или иной продукции всегда принимает правительство, а ЦРПТ в данном случае выступает лишь как оператор, исполняющий требования Кабмина. При этом причины для запуска маркировки в новой категории могут быть разными. Среди них Юсупов назвал объем контрафакта и необходимость контроля безопасности. Обязательные уроки финансовой грамотности в школах и тематические беседы помогут обезопасить подростков от мошенников. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости в рамках ВФ-2026 глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Должен быть образовательный элемент. Система финансовой грамотности в школах должна активно реализовываться, и не только на факультативной основе. Считаю, что надо рассказывать о тех рисках, которые у них есть, рассказывать о том, что последствия таких действий для них могут быть непоправимы», подчеркнул парламентарий. И в завершении выпуска. Россияне в День знаний чаще всего выбирали к праздничному столу пиццу, японскую и грузинскую кухни, а также бургеры. Это показало исследование платформы управления экспресс-логистикой, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Эксперты проанализировали заказы из ресторанов в День знаний и выяснили, что количество заказов азиатской кухни, включая роллы и суши, выросло на 51%, пиццы сразу на 87%, грузинской кухни на 44%, а бургеров на 31% относительно обычных будних дней в предыдущие месяцы. В целом, количество ресторанных заказов 1 сентября выросло на 38% относительно среднего буднего дня в июне-августе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity. За твою победу.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Внимание! Отличные новости от Сундука Веселья. Сентябрь уже начался, а значит, пора зарядиться на новый учебный год. 5 сентября приглашаем ребят на большую вечеринку «Учебный год на отлично». Зажигательные ведущие, музыка, танцы, игры и вкусная прохлада. Наш фирменный крио-лимонад. Встречаемся 5 сентября в игровой комнате «Детки-конфетки». Сбор гостей в 12:00. Стоимость бронирования билетов по телефону 8-915-648-88-84. Сундук веселья. Врываемся в учебный год на отлично.
2: 0+. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Новости спорта. На 12-м этапе Вуэльты 20-летний словенский велогонщик Якоб Омрзель быстрее всех преодолел почти 167 километров за 4 часа 29 минут 53 секунды, а испанец Энрик Мас в генеральной классификации удерживает пока лидерство. На чемпионате Европы по волейболу среди женских команд стали известны все полуфиналисты. Бронзовые призеры предыдущего Евро — Нидерланды — проиграли Польше в 4 сетах, и теперь польские волейболистки в субботу встретятся с действующими чемпионками мира итальянками. В субботний день также сыграют Турция и Сербия, которые на последнем чемпионате Европы в 2023 году встретились в финале. Уточним, что турчанки в четвертьфинале на этом Евро обыграли в 4 партиях немецкую сборную. Третий ракеткой мира испанец Карлос Алькарас вышел в 3-й круг US Open, обыграв в 3 партиях португальца Фарио в женском одиночном разряде. 9-й ракеткой мира украинка Елена Свитолина справилась в 3 сетах с австралийкой Майей Джойнт и тоже сыграет в 3-м круге открытого чемпионата Соединенных Штатов. Полузащитник Милана 40-летний Лука Модрич не планирует завершать карьеру в сборной Хорватии. Еще в начале лета в прессе появилось появилась информация о намерении хавбека повесить бутсы на гвоздь, однако в июле игрок продлил контракт с Росонери на год. Судя по всему, заканчивать международную карьеру Модрич также не собирается. По крайней мере, инсайдеры уверяют, что Модрич решил продолжить выступление и за хорватскую национальную команду. Португалец Карлош Кирос спустя 2 месяца вновь возглавил сборную Ганы. Срок действия соглашения 73-летним специалистом не раскрывается. На чемпионате мира сборная Ганы заняла 3-е место в группе L, уступив командам Хорватии и Англии. В 1/16 ганцы проиграли сборной Колумбии со счетом 0-1. После мирового первенства Кирос объявил об уходе с поста главного тренера команды. И вот вторая попытка для Кироса. Это, кстати, 10-я национальная команда, в которой ему удалось поработать. 39-летний нападающий, можно сказать, легендарный Джейми Варди может вернуться в английскую премьер-лигу. Возможность подписания контракта с экс-форвардом сборная Англии рассматривает Эвертон. Минувший сезон Варди провел в итальянской серии А в составе клуба Кремонезе. На счету нападающего 29 матчей. В них Варди отметился 7 голами и 3 результативными передачами. Летом англичанин стал свободным агентом. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
5: Радио Infinity.
1: С нами тепло.

0: творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 5 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября. Цирк Никулина. Гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября «Имперский Могилев» и «Королевский Гомель». 19-20 сентября «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату 15 700. 20 сентября «Московский зоопарк» плюс теплоходная прогулка. С 24 по

0: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: Радиостанция Инфинити.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 5 сентября ожидается облачная ненастная погода. Ночью и днем пройдут дожди, утром местами сильные. Ветер южного направления сменится на юго-западный и западный от 4 до 9 метров в секунду. В первой половине дня порывами до 15. Давление сначала будет падать, затем начнет расти 728 миллиметров. Температура ночью 12-14, а днем 15-17 градусов. Тепла. В воскресенье облачно с прояснениями, также пройдут небольшие дожди, ночью 9-11, днем всего 13-15. В понедельник без осадков и днем до плюс 14. Хорошей вам осенней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
1: Погода на Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР запустил производство кроссоверов Tenet Plus L6. В продажу они поступят в сентябре. Tenet Plus — это новая марка. В ее основе модели от малоизвестного у нас бренда LePass от концерна Cherry. По габаритам новинка сопоставима с Tenet T7, но отличается броской внешностью и богатым наполнением уже в базовой версии. АвтоВАЗ ведет предсерийную сборку «Лада Азимут». В сети появились новые фотографии с завода. В том числе на изображениях можно разглядеть машину в черном кузове. Предсерийная сборка – это пока не конвейер. Машины будут использовать для тестов и украшения шоурумов. Но в продажу они не пойдут. Полноценное серийное производство стартует осенью. КАМАЗ начал строительство нового цифрового завода. Он появится в Саратове на территории Столыпинского индустриального парка. Будут выпускать раздаточные коробки нового поколения для автомобилей КАМАЗ, Урал и МАЗ. Новое производство будет максимально автоматизированным, со множеством роботов, беспилотных систем и использованием современных технологий. Недавно в России стартовали продажи новой Нивы Легенд. По лошадиным силам прибавка небольшая. Но внедрение нового двигателя потянуло за собой много изменений под капотом. Система креплений полностью новая, вибраций будет меньше. Выпускной тракт расширили, мотору стало легче дышать. Ощутимо улучшилась система охлаждения. Подробнее обо всех изменениях классической Нивы в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
3: Ричард Брэнсон.
4: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: спорта.
1: На открытом чемпионате США Карен Хачанов, который занимает 50-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, неожиданно обыграл четвертую ракетку мира, канадца Ожерелье Сима, со счетом 6-7, 6-3, 6-2, 6-2 и вышел в третий круг турнира. В женском одиночном разряде Анна Калинская со счетом 7-5, 2-6, 6-3 выиграла у китаянки Ван Синьюй и теперь в третьем круге сыграет с украинкой Илиной Свитолиной. Футболисты московского «Динамо» одержали в Кубке России вторую победу, обыграв в группе «Б» на своем поле со счетом 3-0 «Ахмат». Нападающий москвичей Иван Сергеев повторил рекорд Александра Соболева и Олега Веретенникова по количеству забитых мячей в матчах Кубка. Сергеев открыл счет перед самым перерывом и довел общее число голов в турнире до 24. Новый контракт руководители ПСЖ собираются предложить в прошлом игроку «Локомотива» и «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Действующий договор с парижским клубом рассчитан до 2029 года. Вскоре Хвичи может быть предложено новое соглашение до 30 или даже до 31 года с повышением зарплаты. Переговоры на эту тему уже начались. Считается весьма вероятным, что это соглашение между сторонами может быть достигнуто в ближайшие недели. Хели выступает, напомним, за ПСЖ зимы 2025 года. В Хорватии проходит первый чемпионат мира по водному полу в формате 4-4. Мужская сборная России обыграла команду Мальты в матче группового этапа со счетом 3-0 и вышла в четвертьфинал соревнований. Регулярный чемпионат Всероссийской хоккейной лиги набирает обороты. 30 команд принимают участие в этом сезоне. Прошлогодний финалист Кубка Петрова, воскресенский «Химик», в стартовой встрече на выезде обыграл московскую «Звезду» 3-2 по буллитам. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан лучшим хоккеистом России прошлого сезона по версии журналистов. Голосование было проведено «Спортэкспрессом». Кучеров получил 44 первых места из 60. Второе место в голосовании занял форвард Миннесоты Кирилл Капризов. Третьим стал вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Ранее, напомним, Кучеров во второй раз был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ и занял второе место в списке бомбардиров регулярного сезона. Это были спортивные события, достойные вашего внимания. Infinity.

0: бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: С 1 января следующего года в России появится новый вид вклада, а требования по одному из уже существующих продуктов будут обновлены. Об этом рассказал агентство Prime, управляющий фондом и основатель финтех-платформы Денис Астафьев. Речь идет о жилищном вкладе, цель которого — накопление средств на покупку недвижимости с повышенной государственной защитой до 10 миллионов рублей вместо стандартных 1 миллиона 400 тысяч. По словам эксперта, это не отдельный сберегательный продукт, а связка накопления и будущей ипотеки. Банк рассмотрит заявку клиента на льготных условиях сразу после того, как тот соберет минимальную сумму первоначального взноса. Кроме этого, будет запущен социальный вклад для россиян с низкими доходами и получателей мер социальной поддержки.
1: Закрома Родины.
2: Федеральная антимонопольная служба исследует еженедельную динамику закупочных и розничных цен на сахар-песок, а также объем его закупки и реализации за период с 1 июля по 31 августа 2026 года, сообщается на сайте ведомства. ФАС уже направила соответствующие запросы в крупнейшие федеральные торговые сети. Анализу будут подлежать цены на все товарные позиции закупаемого и реализуемого сахара вне зависимости от ценового сегмента. На основании полученных данных ведомство проведет анализ обоснованности установления розничных цен на этот товар, а также проверит, как сети транслируют изменения закупочных цен в стоимость на полке. При наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования, говорится в сообщении. По данным Росстата, на конец августа с началом года сахар подорожал на 26%.
1: Копейка рубль бережет.
2: Основные пособия семьям с детьми за август поступят на банковские счета получателей в три этапа. 3 сентября гражданам направили единое пособие. В этот же день деньги получили неработающие родители, ухаживающие за ребенком до полутора лет, и семьи военнослужащих срочной службы. Ежемесячные выплаты из материнского капитала перечислят 4 сентября. Обычно средства поступают 5, однако в этом месяце дата приходится на выходной день, поэтому график сдвинули вперед. Работающим родителям пособие по уходу за ребенком младше полутора лет зачислят во вторник, 8 сентября. Социальный фонд предупредил, что точное время поступления средств зависит от банка. Деньги могут отобразиться на счете утром, днем или вечером назначенной даты. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Расскажем о двух памятных событиях 4 сентября. Именно в этот день, в 1942 году, читатели газеты «Красноармейская правда» впервые познакомились со смекалистым героем одноименного произведения Твардовского Василием Теркиным. Приключения бравого солдата вдохновляли советских воинов на борьбу с врагом в течение 3 лет, пока на страницах периодического издания публиковалась легендарная поэма. И в такой же сентябрьский день, но уже в 1975 году, впервые на телеэкране появилась популярная ныне интеллектуальная передача «Что, где, когда», созданная Владимиром Ворошиловым и Светланой Стеценко. Поначалу концепция игры отличалась от той, что существует сегодня. Тогда, в 75-м, две семьи, соревнуясь друг с другом, в домашних условиях отвечали на вопросы. Было 2 раунда, которые предназначались для выявления победителя. А при монтаже в студии сюжет объединялся.
1: Радио Infinity.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в учреждениях образования и культуры Дорогобужского округа прошли мероприятия, на которых вспоминали о жертвах террористических актов. Участники всероссийской акции «Капля жизни» символически напоили водой цветы и деревья в память о погибших в Беслане. Каждая капля стала символом жизни, которую оборвал терроризм, и напоминанием о том, как важно беречь мир и человеческую жизнь. В домах культуры, в школах и детских садах прошли информационные часы, трагедия, которую не забыть, как не стать жертвой террора и другие. Участникам мероприятий напомнили о правилах безопасности при возникновении террористической угрозы, рассказали, как вести себя при обнаружении подозрительных и незнакомых предметов, на какие признаки возможного взрывного устройства следует обращать внимание. Детям также сообщили номера телефонов экстренных служб и раздали памятки «Нет терроризму» и «Будьте бдительны». В библиотеках были оформлены тематические выставки. ПАО «Дорогобуж» приобрело для своих специалистов квартиры в новом доме жилищного комплекса «Спортивный», который был построен по инициативе правительства Смоленской области при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Счастливыми новоселами стали инженер-энергетик цеха по отгрузке минеральных удобрений Илья Малащенков, начальник смены цеха по производству аммиачной селитры Артур Ахметшин и мастер по ремонту технологического оборудования цеха слабой азотной кислоты Александр Сороковой, которые не скрывали своих искренних эмоций. Двухкомнатные квартиры общей площадью 65,4 квадратных метров и однокомнатная квартира 42,2 квадратных метров сданы под ключ, от стильного ремонта до мебели и бытовой электротехники. «Помоги пойти в школу» – так называется ежегодная благотворительная всероссийская акция МВД, в которой дорогобужские полицейские вместе с представителями общественного совета межмуниципального отдела полиции принимают активное участие. Не стал исключением и этот год. По доброй традиции 1 сентября в День знаний представители правопорядка посетили Дорогобужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник». Важно, чтобы каждый ребенок 1 сентября чувствовал себя уверенно и смог по-настоящему ощутить праздничное настроение в первый день нового учебного года. Сотрудники полиции поздравили детей с началом учебного года, подарили канцелярские принадлежности, самокаты и сладкие подарки, а также напомнили ребятам об основных правилах личной безопасности, касающихся в том числе поведения в школе и на улице. Напомним, что акция МВД «Помоги пойти учиться» направлена на оказание помощи в подготовке к школе детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также на предупреждение рисков возникновения правонарушений среди подростков. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский напоминает родителям: повторите с детьми безопасный маршрут дом-школа-дом. Школьные будни начинаются, входят в привычный ритм, и значит, детям предстоит ежедневно самостоятельно или в сопровождении взрослых добираться до образовательных учреждений и возвращаться домой. Чтобы дорога была безопасной, важно заранее напомнить ребенку основные правила поведения на улице и вместе повторить маршрут дом-школа-дом. Родителям рекомендуется пройти этот путь вместе с ребенком, обратить его внимание на наиболее опасные участки, нерегулируемые пешеходные переходы, перекрестки, места с ограниченной видимостью, выезды из дворов и прилегающих территорий. Необходимо объяснить, где безопаснее переходить проезжую часть, почему нельзя выходить на дорогу из-за припаркованных автомобилей и почему даже на разрешающий сигнал светофора перед переходом необходимо убедиться в безопасности. Особое внимание следует уделить правилу перехода проезжей части: остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться, что автомобили остановились и водители уступают дорогу, и только после этого начинать движение. Важно напомнить детям, что использовать мобильные телефоны, наушники и другие устройства, отвлекающие внимание, во время перехода дороги недопустимо. В темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, рюкзаках или аксессуарах. Они помогают водителям своевременно заметить пешехода. Госавтоинспекция обращается и к водителям. С началом учебного года на улицах становится значительно больше юных участников дорожного движения. Просим быть предельно внимательными вблизи образовательных организаций, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворовых территориях, соблюдать установленную скорость и быть готовыми к неожиданному появлению ребенка на дороге. Безопасность детей начинается с внимания взрослых. Пусть дорога в школу и возвращение домой будут безопасными каждый день. Госавтоинспекция напоминает, соблюдение правил дорожного движения – обязанность каждого участника дорожного движения. Данная информация представлена начальником отделения Госавтоинспекции МО МВД России Дорогобужский Иваном Викторовичем Дружининым. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, вечером пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, давление будет падать 738 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. К сожалению, погода в выходные не очень порадует. Завтра, в субботу 5 сентября, также пройдут дожди. Ночью и утром местами сильные, днем 15-17 градусов. В воскресенье также дождливо и похолодает до плюс 15. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж». 8 910 765 30 14.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Зубная щетка от Dyson. Dyson представила свою первую электрическую зубную щетку — Camera Jet, которая совмещает функции обычной щетки и ирригатора. Устройство оснащено миниатюрной камерой в головке и искусственным интеллектом. Камера расположена непосредственно под щеточной насадкой. Ее разрешение составляет 100 тысяч пикселей, а встроенная подсветка помогает получать изображение внутри рта. Во время чистки алгоритм анализирует 28 кадров в секунду и определяет межзубные промежутки с помощью технологии Gap Optical Targeting. После обнаружения нужного участка камера Jet менее чем за 100 миллисекунд выпускает в него конуснообразную струю ополаскивателя. По задумке Dyson человеку не нужно отдельно пользоваться зубной нитью или ирригатором. Камера Jet одновременно чистит зубы и промывает пространство между ними. Сама щетка совершает почти 1000 движений в секунду. Камера выполняет и другую функцию. Через приложение My Dyson пользователь может по Wi-Fi в реальном времени передавать изображение с нее на смартфон и самостоятельно осматривать полость рта. При этом изображения, которые использует искусственный интеллект, не сохраняются на устройстве и не отправляются в облако. Обработка происходит непосредственно на щетке. В ручку встроен резервуар для ополаскивателя объемом 12,5 мл. Специальная док-станция одновременно заряжает устройство и заполняет резервуар. На это требуется около 3 секунд. Dyson также рекомендует использовать с камеры Jet собственную зубную пасту без пены и ополаскиватель с низким пенообразованием. Это позволяет камере лучше видеть происходящее во рту. Dyson Camera Jet уже поступила в продажу в США и Европе. Щетка доступна в двух вариантах – Ceramic Blue и Ceramic Pink. Стоимость устройства найдете в интернете. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Диско-дискотека ретро.

0: Будьте в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. В Верхнепровскую школу номер 2 на постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 8-48-144-54-03 или 8-950-706-57-75.
3: Внимание! Отличные новости от Сундука Веселья. Сентябрь уже начался, а значит, пора зарядиться на новый учебный год. 5 сентября приглашаем ребят на большую вечеринку «Учебный год на отлично». Зажигательные ведущие, музыка, танцы, игры и вкусная прохлада. Наш фирменный крио-лимонад. Встречаемся 5 сентября в игровой комнате «Детки-конфетки». Сбор гостей в 12.00. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. Сундук веселья. Врываемся в учебный год на отлично.
2: 0+. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 4 сентября 1700 года указом Петра I учрежден приказ рудокупных дел. Приказ положил начало государственному управлению горно-геологическими работами по поиску руды и других полезных ископаемых в различных регионах Российской империи. Это учреждение ведало поисками руды и подготовкой лиц, сведущих в горном деле, заботилось о постройке заводов, собирало сведения о добытых металлах и вновь открытых месторождениях полезных ископаемых. С тех пор Россия перестала нуждаться в заграничном металле, и уже в конце царствования Петра I Россия вела заграничную торговлю русским железом и медью. В 1775 году при Петербургском горном училище было организовано ученое собрание, призванное выполнять роль научного центра по вопросам горного дела. В 1825 году был организован ученый горный комитет по горной и соляной части. Комитет представлял общество, аналогичное ученому собранию. В нем принимали участие виднейшие деятели горной науки и техники. В 19 веке штаб корпуса горных инженеров был преобразован в гражданское ведомство, а комитет стал называться «Горный ученый комитет». В 1886 году в Петербурге было организовано постоянное общество горных инженеров, главной целью которого был обмен знаниями между его членами. На собраниях общества выступали с докладами виднейшие деятели науки и техники конца XIX века. Определенную роль в жизни русской горной науки и техники играли всероссийские съезды деятелей горного дела, металлургии и машиностроения.
2: 4 сентября 1975 года официально считается днем рождения игры. В этот день впервые вышла в эфир семейная викторина «Что, где, когда». С первого момента ее появления в эфире центрального телевидения телевикторина сразу завоевала симпатии многочисленной зрительской аудитории. За время своей интересной и длительной жизни на телевидении передача приобрела огромное количество друзей, партнеров, поклонников и желающих сесть за стол игроков. Она постоянно изменялась, сидя в ногу со временем. Создатели придумывали новые правила, разрастались команды, менялись интеллектуальные лидеры, совершенствовалось и само игровое пространство. Сегодняшнее состязание на знаменитых площадках «Что, где, когда» и прославленные брейн-ринги существенно отличаются от тех, которые можно было увидеть в прямом эфире 10 или 20 лет назад. Например, в 1975 году ни волчка, ни совы в передаче еще не было. Волчок игроки начинают крутить лишь в 1976 году, а живой символ передачи «Филин Фомка» появится в зале еще через год. Знатоками участники передачи впервые называются в 1979 году, и в игре появляется первая музыкальная пауза. Первый черный ящик появился в 1983 году, а первый прямой эфир программы состоялся 24 октября 1986 года. И с этого момента передача «Что, где, когда» выходит только в прямом эфире. С 1975 года бессменным автором, а с 1978 года и ведущим игры был Владимир Ворошилов, генеральный директор телекомпании «Игра», академик Российской академии телевизионных искусств ТЭФИ. 30 декабря 2000 года Владимир Яковлевич провел свою последнюю игру. После его смерти ведущим викторины стал Борис Крюк, экс-ведущий телепередачи «Любовь с первого взгляда».
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Диско-дискотека «Ретро».

0: остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. Центр Балкон. Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7, телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
1: Турагентство «Любой каприз» приглашает 5 сентября Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября Парк Патриот. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 12-13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров Мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново, на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Инфинити.

0: Брянской области 19.00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев совершил еженедельный рабочий объезд города. Многоквартирный дом по улице Октябрьской. На текущий момент ведутся работы по возведению пятого этажа. В подвальном и первом этажах идет монтаж электрических, водопроводных и канализационных сетей. В очередной раз поговорили об усилении темпов работ, в том числе об установке второго башенного крана. Детская площадка между домами 14 и 15 во втором микрорайоне. Ранее в социальных сетях писали о ее подтоплении. Подрядчикам была выполнена дополнительная подсыпка, в текущий момент подтопления нет. Сафоновская детская художественная школа имени Кириллова, где ведется капитальный ремонт и планируется открыть школу креативных индустрий. Здесь в части помещений уже завершен капитальный ремонт, собирается мебель. Также в ближайших планах установка оборудования, работы продолжаются. Пешеходный спуск к железнодорожным путям по улице Завокзальной. Работы завершены, в ближайших планах установка фонаря освещения. В Сафоновском округе продолжается подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Под председательством первого заместителя главы Вячеслава Малахова состоялось заседание штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду. Подготовка инфраструктуры находится в активной фазе. В селах заменены насосы на водозаборных скважинах и выполнена их промывка. Завершена промывка внутри домовых систем отопления, проводятся гидравлические испытания трубопроводов. К началу осенне-зимнего периода жилищно-коммунальное хозяйство округа приведено в состояние высокой готовности. Основные показатели выглядят следующим образом. Котельные из 33 единиц готовы 31, центральные тепловые пункты готовность 100%, по тепловым сетям подготовлено 99,76% трубопроводов, проведена полная прессовка участков. По капитальному ремонту фактически выполнено 83% с лишним. Водопроводные сети приведено в порядок 99% сетей, канализационные сети готовы 99% сетей. Инфраструктура, все 24 водозабора и 11 насосных станций обеспечены 100% готовности. Социальная сфера, учреждения здравоохранения, спорт, образование, культуры и социальной защиты населения полностью готовы к приему тепла на 100%. В жилом фонде активно ведутся работы по ремонту многоквартирных домов. Из 470 жилых зданий, где производятся ремонты кровель, фасадов и замена внутри домовых сетей, полностью готовы 423 дома, это 90%. Главная задача администрации – обеспечить стабильную и бесперебойную работу всей инфраструктуры, создать комфортные условия для жителей округа в осенне-зимний период. Уважаемые жители Сафоновского округа, администрация информирует вас о том, что сегодня, 4 сентября, на территории у 9-й школы города Сафоново начнется демонтаж конструкций скейт-площадки для проведения капитального ремонта. Со временем элементы, рампы, перила, трамплины потеряли прочность, появились трещины, коррозия. Кататься на таком оборудовании стало небезопасно. Обеспечение безопасности горожан и качественное обновление общественных пространств остаются основным приоритетом в работе администрации. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, вечером пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, давление будет падать 738 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. К сожалению, погода в выходные не очень порадует. Завтра, в субботу 5 сентября, также пройдут дожди. Ночью и утром местами сильные, днем 15-17 градусов. В воскресенье также дождливо и похолодает до плюс 15. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: рекламе, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Говорит радиокорпорация BBC.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Министерство здравоохранения намерено изменить порядок проведения диспансеризации в России, добавив новые исследования. Об этом ТАСС рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова. Она пояснила, что ведомство подготовило проект нового порядка проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения. Изменения, направленные на повышение качества и эффективности профилактики заболеваний, и должны сделать диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска. В новом порядке будет прямо закреплена в качестве цели диспансеризации оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин от 18 до 49 лет. В России необходимо предусмотреть дополнительные гарантии для педагогов, чтобы привлечь в профессию больше молодых кадров. Для предоставления дополнительных мер поддержки учителям, а также врачам, следует приравнять их к госслужащим, заявил сенатор Айрат Гибаддинов. Сегодня у молодых педагогов, которые только начинают профессиональный путь, зарплата находится на минимальном уровне. Зачастую им сложно даже платить аренду, и ипотека тем более остается недоступной, констатировал член Совета Федерации. По этой причине учителя либо уходят из профессии, либо переезжают в регионы, где для них на местном уровне предусмотрены дополнительные льготы. И в завершении выпуска: американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни получил почетного золотого льва на открытии 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Фестиваль открылся с вручения Клуни почетного приза за карьерные достижения. Артист неоднократно участвовал в фестивале как актер и представлял свои режиссерские работы, которые получали различные награды. На открытии показали конкурсный фильм «Чернила» британского режиссера Дэнни Бойла, известного по картинам «На игле» и «Миллионер из трущоб». Новая лента посвящена медиамагнату Руперту Мердоку. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Диско-дискотека «Ретро».
4: «Радио Инфинити». За удачу!

0: группа «Паник».
1: Реклама. Инженерный центр «Дорогобушка Тломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство.

0: программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20х40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Диско-дискотека ретро.
2: Радиостанция «Инфинити».

куда я выйдешь, ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь. Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаются.

0: развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Внимание! Отличные новости от Сундука Веселья. Сентябрь уже начался, а значит, пора зарядиться на новый учебный год. 5 сентября приглашаем ребят на большую вечеринку «Учебный год на отлично». Зажигательные ведущие, музыка, танцы, игры и вкусная прохлада. Наш фирменный крио-лимонад. Встречаемся 5 сентября в игровой комнате «Детки-конфетки». Сбор гостей в 12:00. Стоимость бронирования билетов по телефону 8-915-648-88-84. Сундук веселья. Врываемся в учебный год на отлично.
2: 0+. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Диско-дискотека «Ретро».

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 5 сентября Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября Парк Патриот. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 12-13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров Мечты, Парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново, на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
8: Инфинити.

0: Смоленской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Субботу 5 сентября ожидается облачная ненастная погода. Ночью и днем пройдут дожди, утром местами сильные. Ветер южного направления сменится на юго-западный и западный от 4 до 9 метров в секунду. В первой половине дня порывами до 15. Давление сначала будет падать, затем начнет расти 728 миллиметров. Температура ночью 12-14, а днем 15-17 градусов тепла. В воскресенье облачно с прояснениями, также пройдут небольшие дожди, ночью 9-11, днем всего 13-15. В понедельник без осадков и днем до плюс 14. Хорошей вам осенней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
1: Погода на Infinity.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Верхнеднепровская школа номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». С нами тепло.

0: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например,

0: конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Диско-дискотека.

0: Infinity.
1: На 7-й международной конференции в Гааге наша делегация выступила.

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет,

0: Смоленской области, час ночи.
1: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет.

Наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, они вкалывают на комбайнах. Выпил С2H5OH, сел

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

живым скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки.

знаю, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок.

0: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.